0: Ну зачем ты так здороваешься? Надо сказать доброе утро, наши любимые.
1: Доброе утро,
0: доброе утро, мужчины и женщины, мальчики,
1: королева
0: девочки,
1: эфира, Эльвира Азарова.
0: И парни, да?
1: И какой-то там...
0: Мальчики и девочки, что я сказала-то? А парни и девушки, да. Господа, госпожи, да.
1: Мадмуазели.
0: Ну ладно, все, всем доброе утро.
1: Сэры и миледи.
0: С вами госпожа Эльвира.
1: Да, я уже это сказал.
0: И ее кучер. Да. Ее какой-то там кучер, да. И у этого кучера есть еще какой-то там довесок. Это
1: Слава
0: Мурат.
1: Скажи
0: Мурат
1: всем
0: Саундов. Он сегодня у нас за пультом. Да не надо ему, он как выйдет в эфир, увлекается, и потом здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И потом уже его не просишь, а он лезет в эфир, лезет. Зачем тебе надо
1: нет,
0: это?
1: Ну, в принципе.
0: Потом, а потом начинают слушатели писать: ой, у него такой голос красивый, лучше, чем у Антона, оставьте его. Зачем тебе надо взращивать
1: смотри,
0: того человека,
1: взращивать.
0: Который тебя подсидит?
1: Ах ты, голос маленький.
0: А он может, да, да, да. А вот когда тебя уволили перед отпуском, он говорил: давай я с тобой тогда буду вести.
1: Ах ты, интригант.
0: Да, да,
1: и
0: да.
1: И главное, все лето со мной рядышком, знаешь,
0: вот,
1: понимаешь?
0: Вот, вот, он говорит: давай, все. Рядышком где? Что с вами?
1: Я в плане, нет, просто... Мы в, ну, он приходил в гости, и мы это, да. общались. Да.
0: Обсуждали меня, я знаю.
1: Обязательно.
0: Я знаю, вы те еще сплетники. Ладно, ребят, приветствуем вас на волнах Energy FM. Это Wasabi Show. Сегодня мы будем с вами обсуждать тему следующую в нашем списке.
1: Слушайте внимательно.
0: Давай начнем с первой.
1: Сначала, давай.
0: Да, а то мы начали вчера с пятой, и мне как-то не понравилось.
1: Все, хорошо, давай.
0: Так, первое. Сколько времени нормально быть одному после расставания, прежде чем начинать новые отношения? Вот как вам кажется, кто-то из вас считает, что год.
1: Кто-то считает день.
0: А кто-то считает, что сразу из
1: вообще,
0: этих отношений
1: да,
0: нужно переходить в новые, да, в следующие отношения сразу же, да, чтобы для тебя
1: типа,
0: расставание
1: свято
0: было...
1: место пусто не бывает.
0: Нет,
1: не таким сложным.
0: Чтобы, да,
1: конечно.
0: Да, да, безболезненно да. пройти любое расставание. Поэтому, ребят, напишите нам, будьте активными. У нас сегодня нет подарочков, но с будущей недели, надеюсь, они будут, да?
1: По-любому.
0: И мы будем вам золотить ручку за то, что вы нам этими сладкими пальчиками написали сообщение
1: да.
0: по номеру телефона.
1: 8-700-107-10-22.
0: Да, обязательно выскажитесь. Вот как вам кажется, сколько времени нормально быть одному после расставания, прежде
1: чем начинать
0: новые отношения?
1: У каждого же свой срок, в принципе,
0: да? отношения.
1: Да.
0: Вот знаешь, за что я себя сейчас корю?
1: За что?
0: Просто терпеть не могу. Почему-то, когда я
1: так.
0: расставалась со своим первым супругом,
1: так.
0: первым говорю. Ну, ладно, пускай будет
1: так,
0: первым.
1: Так, так, так.
0: Может быть, второй не за горами, а может быть, туда и жить.
1: Молодец.
0: Да, с первым супругом почему-то я два года ходила без отношений.
1: Да.
0: Что я делала?
1: Что ты делала?
0: Я не знаю. Но я была моложе, я была худее на 30 килограммов, стройнее.
1: То есть ты была в самом соку, давай так.
0: Да, я тогда, ну, то есть у меня были волосы гуще,
1: да.
0: кожа чище, я была моложе, я была такая вот.
1: Стройнее, да я ж тебя помню, какая ты была
0: я не уставала, я не уставала, я была такая энергичная,
1: она
0: да,
1: была
0: понимаешь?
1: Вообще другая, я сейчас посмотрю
0: мне,
1: видео.
0: Да, на мне красиво сидело любое белье.
1: Любое платье.
0: Кружева.
1: Да.
0: Ой, меня брат слушает, ладно.
1: Да нормально, что ты. Она,
0: ребят,
1: ходила на она ходила на каблучищах,
0: да,
1: понимаете?
0: Да. Почему я не вступала
1: я
0: в
1: помню,
0: отношения?
1: Я помню первый и единственный корпоратив у нас, когда мы встретились.
0: Да.
1: Ты, какая она была? Я просто даже не узнал,
0: да,
1: что это
0: да,
1: Эльвира.
0: Да. Да, но подождите, да. ребят, ну вот, я о чем говорю,
1: давай,
0: да?
1: Давай.
0: Сейчас, вот я как те самые старики, сейчас у меня есть желание...
1: Но а нет возможности.
0: Возможности нет, ну как бы уже, ну так вот сами понимаете.
1: Нет, ну почему? Возможность есть, всегда можно ее купить.
0: Ну как я ее куплю? Денег у меня нет.
1: Ну вот это
0: будь
1: тоже
0: будь я каким-нибудь нет, да. престарелым дядечкой, я бы, может быть, там как-то вот завлекала бы девчонок новым айфоном. Скоро же выход
1: ну,
0: будет,
1: да,
0: когда
1: да,
0: там
1: да.
0: октябрь-ноябрь.
1: А ты такая, новые мальчишки, хотите новый айфон, да?
0: Да, девочка, я бы с радостью, любой... но денег нет.
1: Да.
0: Внешку сама упустила, проела да. это все, да, как бы, ну, понимаете, да?
1: Ну, да, время
0: вот.
1: Не щадит никого.
0: Не пощадила в первую очередь меня.
1: Да нас с тобой, что уж там.
0: Не, ну, ты, это-то ладно, но да, ты-то да. успеваешь. Ты даже будучи женатым успеваешь где-то там находить себе всяких красоток. А что ты сразу начинаешь так многозначительно молчать? Опять нас твоя родня слушает?
1: Нет, я просто задумался.
0: Да, задумался о чем? Будешь делать вид, что это не так?
1: Нет, я
0: ну
1: думаю...
0: Ну вот у тебя да. же получается, вот если ты сегодня захочешь, у тебя все будет, а у меня нет.
1: Ты знаешь, Есть такая даже песенка. Если очень захотеть, можно в космос.
0: Да я скорее в космос улечу, понимаешь?
1: Да?
0: Да. Так вот, значит, и я очень об этом жалею. И мне кажется, что после расставания можно вступать, ну я так фантазирую, в новые отношения спустя, может быть, ну, месяц. Вот, мне так кажется. Но,
1: ты знаешь,
0: конечно,
1: подожди,
0: же, мне хотелось бы попробовать, как мой бывший супруг, из этих отношений перейти сразу в новые.
1: Я тебе скажу так.
0: Где
1: мне
0: у тебя,
1: кажется,
0: оказывается, напрочь отшибает память.
1: Мне кажется, знаешь, в паре, когда расстаются, один очень быстро это все переживает,
0: да,
1: а второй долго. Почему? Потому что по инициативе одного же происходит. Да.
0: И но это была моя инициатива.
1: Нет, ну смотри, значит, у него уже была какая-то там все равно подушка.
0: Но мужчины
1: подружка
0: редко проявляют такую инициативу. Они тебя доводят,
1: нет, смотри,
0: до того,
1: смотри,
0: чтобы
1: да,
0: ты развелась.
1: Ну вот, например, ты развелась с ним, да?
0: Или то они есть, случайно ловятся,
1: значит,
0: на измене.
1: Значит, из-за чего-то же ты с ним развелась, да?
0: Да.
1: Значит, из-за общения с какой-то другой женщиной.
0: Ну,
1: значит,
0: ну да.
1: Да, и он потом остался с ней общаться. Ну или ему гораздо проще было от этого.
0: Нет, ну он как бы и не пытался это скрыть.
1: А, ну,
0: мужчины же
1: вот
0: так делают.
1: Ну вот я и говорю, то есть один в паре обязательно будет
0: вот
1: страдать.
0: Больше всего меня интересует психология мужчины. Вот многие мужчины, когда они расстаются, они, значит, обязательно там дело в женщине. Обязательно
1: Шершеляфам, конечно.
0: Да, да, обязательно,
1: однозначно,
0: да. Вот любое поведение мужчины, все, там появилась женщина. Любое, пусть оно стало там чрезмерно хорошим каким-то, да, вот таким непонятным. И ты думаешь, мой муж заново в меня влюбляется. Нет, возможно, в нем играет чувство вины, вот эта вот новизна каких-то отношений на стороне. И он такой весь в приподнятом настроении делится с тобой своим счастьем. Бывает с точностью наоборот, например, да, когда он становится раздражительным, унылым, угрюмым. Но меня интересует следующее. Как у мужчин так получается? Вот они перешли в другие отношения. Здесь жена с ним развелась.
1: Так.
0: И он спокойно в тех новых отношениях живет вообще, вообще не парится. Там дети остались. И как-то его дети, которым он давал свое там имя, фамилию и прочее, да, называл их своими наследниками кредитов. А почему
1: это,
0: он так,
1: я тебе скажу так,
0: быстро
1: забывает?
0: Же,
1: заслуга женщины. Другой только уже.
0: Вот как это происходит?
1: Вы умеете лечить раны?
0: Да ну да ладно, Антон!
1: Ну а что?
0: Ну я серьезно.
1: Ну, нет, серьезно, я прихожу к такому выводу, раз, понимаешь, вот женщина же в других отношениях не перестает бросать своих детей, ну как 99%, правильно?
0: Ну да, да, да.
1: Вот, потому что она за них переживает. А мужчина, он перешел в другие отношения, потому
0: оправдал
1: что,
0: себя как-то, смотри, и все, да?
1: Да, он начинает, например, нет, я буду, знаешь, у него сначала он заточен, хоть мы и развелись, я буду платить алименты.
0: Ой, ну это база,
1: да. Нет, конечно, я тебе о чем и говорю. Но как только другая женщина начинает ему выносить мозг, куда ты ходишь, куда ты отдаешь деньги,
0: все.
1: Понимаешь, он выбирает, естественно, комфортную, спокойную жизнь с новым человеком. Это любой другой нормальный человек бы так же сделал.
0: Нормальный?
1: Ну, как бы нет, который попадает в такую ситуацию, имеется в виду. Он бы начинал забывать. Понимаешь, смотри, также то же самое, в принципе, и с женщиной, да, если она, например, находит правильного человека. Вот посмотри, сколько у нас писали, да, например, слушателей, да, вот у нас мы там спотыкались, но потом встретились вот того самого. Того самого, который мне носит. Вот. То есть то же самое. И они начинают уже забывать о прошлом. Там уже.
0: Вот как это работает? Вот у меня такого не было.
1: Это помнишь, мы с тобой обсуждали, что организм все-таки наш, да, он очень умный. И он начинает, ну, защищать себя, да,
0: да,
1: от всяких ненужных,
0: очень умный мозг, не,
1: от всяких ненужных мыслей, которых раздражителей.
0: Поэтому нам кажется, что все виноваты, а мы не виноваты.
1: А так оно и есть.
0: Ну хотя, да. Я вот лично ни в чем не виновата.
1: Я тоже ни в чем.
0: Вообще.
1: Вообще.
0: Изменял, да. Виноват, нет.
1: Нет.
0: Тебя довели до этого?
1: Естественно.
0: Да.
1: У всего есть предыстория.
0: Да. Ты просто не хотел тревожить свою супругу.
1: А зачем обо всем кричать?
0: Да.
1: Да.
0: Угу. Скрывал, обманывал, конечно. Ты просто пытался не мотать нервы.
1: Вот именно.
0: Своему близкому
1: человеку.
0: Конечно.
1: Да, а да, зачем?
0: Да. Подворовывал деньги. Но это чтобы у нее не было стресса.
1: Вот именно. Чтобы не было много тратить.
0: Ничего.
1: Денег?
0: Что?
1: Много тратить.
0: Чтобы не было много тратить. С тобой все окей, Антон.
1: А, подворовывал. Просто сказала я сразу это. Ладно. Так.
0: Так, ну все. мне дальше не продолжать.
1: Мы писали, наши пальчики устали.
0: Ладно, ребят, пишите нам по номеру телефона 8 700 107 10 22. Как вам кажется, напишите.
1: Сколько времени нужно?
0: Сколько времени нормально быть одному после расставания? Вот кто-то напишет, а полгода, например, да? Кто-то напишет, да, две недели.
1: Нет, а кто-то представляет себя, вот, например, вот знаешь, есть такие женщины, я вот все-таки есть такие, которые приносят себя, ну, как образно говоря, в жертву, да, и ставят на себе крест после первого развода, после первого, да, после первых отношений, и потом, знаешь, все, хранят там, я не знаю, для кого верность, может, не хранят, а может быть, просто уходят настолько в эту рутину, да, то есть домашние дела, работа, там, дети, что они просто ставят на себе крест и уже даже не обращают внимания на какие-то ухаживания, например, на какие-то флирты с ними, да, то есть, и вот потом до конца жизни так и остаются одними.
0: Одними? Кто остается, да,
1: женщина,
0: одними?
1: Угу. Да. Ну, потом дети уходят, и она одна остается.
0: Угу.
1: А потом думают, а что, не, это ни с кем не мутило. А уже поезд-то ушел.
0: Угу. А что происходит с мужчиной?
1: С каким?
0: Ну, который не один остается.
1: А, не, он сразу же найдет другую.
0: Вот-вот-вот. И я смотрю даже среди, скажем
1: это,
0: так,
1: знаешь, это очень редко бывает, когда, ну, то есть, знаешь,
0: вот
1: показывает.
0: Вот он всю жизнь, например, да, с первого класса.
1: Да-да, с ней.
0: Да, до 60 лет он прожил с ней, с первого класса, они вместе сели там за одну парту. А, вот, и потом ее не стало, и проходит каких-то там 3-4 месяца, и он уже с другой.
1: Вот. Нет, есть, конечно, пары, где наоборот бывает, и второй уходит за ним.
0: Да, но это редкость.
1: Да, это редкость.
0: Это исключение, Антон. То есть, когда там супруга умерла, и он там не выдержал в течение месяца или полугода, тоже отошел в мир иной, да?
1: То же самое.
0: Но
1: да,
0: почему-то наоборот. Зачастую, ну вот как это работает?
1: Ну.
0: Как? Вот, например, ему там 60 лет, вот он всю свою жизнь там...
1: Ему же надо теперь кому-то рассказывать, как он ее любил.
0: Лет, подожди, вот он, например, 60 лет, он с 7 лет любил эту девочку, да, там потом женщину, там бабулечку свою, да, и вот, и она отходит в мир иной. И он реально потом уже с другими.
1: Ну, смотри, как это происходит.
0: Это
1: да?
0: Абсолютно реальная история, и у нас есть с тобой такие знакомые.
1: Давай будем реалистами. Давай, смотри, начинается любовь, потом там уважение, все это переходит, дружба, там еще, не знаю, что-то большее, да? И потом, ну, в конце он становится тебе настолько близкий просто и родной человек, что там уже совокупность эмоций, мне кажется, и чувств. Просто ты родной, знаешь, ну как вот близкий, но ты же не родной. И ты уходишь, а ну что, 60 лет уже, ну, давай хоть на старости лет. И все.
0: Вот мне кажется, вот ты такой же.
1: Пришел вот просто, знаешь, там в какой-нибудь парк развлечений или, знаешь, в какой-нибудь просто парк, где устраивают дискотеки для взрослых. Вот, и такой раз потанцевал, нашел себе бабулечку, такой, нормально, что. Потом ходишь с ней на танцы. Кстати, в Family Park есть такие танцы. Я как-то
0: да,
1: просто
0: я
1: забрел.
0: Классно.
1: Я прям там потанцевал. Так весело.
0: Там эти бабулечки же, так, приходят я тебе скажу, такие нарядные.
1: Я тебе скажу так, они и совершенно не скромные. Такие, давай
0: да,
1: потанцуем.
0: И там обязательно будет какой-то дедуля-зажигалка, который со всеми знакомится, и все ждут
1: и
0: его.
1: И есть такие бабушки, поверь мне. Я, знаешь, я когда
0: обалдеть.
1: Там... Они мне, конечно, сынок, пойдем. Я-то понял, какой я им сынок.
0: Сынок, внучок, может
1: быть? Ну, внучок. Ну, они-то думали, сынок, как бы не стали прям настолько уже внучок опускаться-то. Меня, точнее.
0: Опускать тебя,
1: меня,
0: скажи.
1: Да.
0: Так, знаешь, нам интересный вопрос поступил. На, давай. Можешь сам озвучить. Я
1: так,
0: не понимаю,
1: доброе
0: зачем...
1: Доброе утро, не блокируйте меня. Эльвира, вы говорили, что она вам сказала. Скажи, нет, не разговаривала.
0: Нет, все. Я думала, это для тебя будет интересно. Нет, не разговаривали. Так, идем дальше.
1: Ага.
0: Так, что нам еще написали? А, подождите, ребята. Мы сегодня решили отменить гороскоп, кстати.
1: Это однозначно.
0: Да. Вот гороскоп как-то вот не хочется. Не хочу озвучивать.
1: Не хочешь, не озвучивай, я не буду.
0: Все, давайте тогда, прямо сейчас, быстренько два сообщения, потом музыкальная пауза,
1: потом
0: а потом рубрика новостей.
1: Я
0: да?
1: за.
0: Устраивает?
1: Да.
0: Так, где вы были, что произошло?
1: В отпуске.
0: Нам пишут. Мы были в отпуске, у нас был месяц отпуска.
1: Что произошло? Ну, где-то были землетрясения, где-то наводнения, где-то все хорошо было, ну, как-то так. Вот все, что произошло.
0: Так, вот еще Евгений пишет. Я думаю, после расставания одному надо быть до конца жизни.
1: Евгений?
0: Евгений Мальцев.
1: Мильцев.
0: Мильцев, это, по-моему, твой знакомый.
1: Вот лепит, а.
0: Да, вот я по лицу вижу, что врет. Вот ага. такой, как он, даже одного часа не будет один.
1: Ну, он очень такой приятный молодой человек. Ну как, молодой,
0: вот
1: в кавычках, да.
0: Он
1: поэтому...
0: приятен не только для тебя, но и для женщин.
1: Я уверен.
0: Так, привет, васаби. Для каждого свой срок. Кому-то нужен месяц, кому-то полгода, кому-то и двух лет будет мало. Думаю, лучше слушать свое сердце. Нас такие ответы не устраивают. Нам бы хотелось вот прям вот, чтобы вот...
1: Конкретизировали.
0: Да, конкретизировали. Доброе утро, как я рад слышать вас в эфире. Думал, что вы уже не работаете. Почему так долго вас не было в эфире? Ребята,
1: отпуск.
0: Вы что, не в курсе?
1: Ну вы что,
0: были в отпуске!
1: Вы знаете, что самое интересное, вот, Элечка, я тебе скажу, когда расстраивают такие сообщения. Если бы наши слушатели, те, которые постоянно нас слушают, они все прекрасно знали. Мы говорили об этом, что мы выходим в отпуск. Мы всегда говорим, что у нас день рождения 10 лет.
0: Да, мы всегда все мероприятия
1: и потом, знаешь,
0: анонсируем.
1: Кто-то пропускает такое, а где вы были? Ну, вы просто логично подумайте, наверное.
0: Чего сегодня сердитый?
1: Ну просто, что это не наезжают? Где вы были, где вы были?
0: Сейчас ты заведешься, и будет вот этот маятник. Ты сейчас станешь
1: негативным. Давай его глушить. Спасибо, Вселенная, за то, что все есть у меня. То, что у меня есть хозяйка, работа.
0: Вот, молись,
1: любимая.
0: Молись. Здоровье попроси для меня.
1: Здоровья ей, здоровья всем людям, мне. Все. Мурачку.
0: Так, доброе утро, The Best. После расставания, если человек не любит быть один, то нужно сразу находить. Я так считаю, мы же не после операции, чтобы восстанавливаться. Не получилось там, пошел дальше. Вот так в основном пишут мужчины. Вот, например, Сергей написал: я не вижу никаких проблем. Если вы расстались, то с завтрашнего дня ты никому ничего не должен, и ты можешь сделать все, что ты захочешь. Так однажды я расстался со своей девушкой, точнее, она меня бросила. А на утро она, видите ли, передумала, а я уже вновь ночь зажигал. Помните, как в сериале «Друзья», когда Росс подумал, что его Рэйчел бросила, он тут же бросился в объятия другой девушки.
1: Вот я его поддерживаю, между прочим. Ты знаешь, у меня однажды, ну, как бы в прошлых отношениях, там, во втором браке, были такие, была такая тема, да, то есть, когда она тоже решила со мной расстаться, да, и мы там каких-то, ну, я не знаю, может быть, месяц, то есть, не были вместе, и...
0: И ну, ты этот, уже начал встречаться с другой.
1: Ну, через месяц. Не то, что с другой, там, с другими, там,
0: через
1: я не знаю.
0: Через две недели, через день. Через два часа. В тот же день.
1: Ну, понимаешь, тебя бросили, тебе плохо. Кто может залечить твои раны, как только не другая женщина? Естественно.
0: А-а-а.
1: А вот. И,
0: а потом вы сошлись, и она сказала, это измена.
1: А ну, я считаю, что это нет.
0: А вот это такой, слушай, а это ведь реально такой спорный момент.
1: Вот да.
0: Почему, да? Вот потому что вроде как она рассталась с тобой, все. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Ты делаешь это.
1: Да. Потом мы же не были вместе, правильно?
0: И она тебя, да, она тебя упрекает за то, что ты ей изменил. Этой изменой не считается.
1: Я тоже так думаю.
0: А если, подожди, а если у вас трое детей... Совместная жизнь, подожди, вот вы муж и жена, и вы поругались, и она говорит: все, пошел вон, на эмоциях тебя выгоняет, ты уходишь там ночевать к маме, вечером приезжают к тебе друзья, ты идешь, отдыхаешь и встречаешь какую-то девчонку, а потом на утро жена тебе говорит: слушай, у нас трое детей, ну все, у нас кризис просто какой-то, давай проживем его вместе.
1: И пусть молчит до конца жизни своей.
0: Не, ну пусть-то он, конечно, пусть не признается, пусть молчит вообще, под страхом смерти, мужчины, молчите, никогда не признавайтесь.
1: Просто притворитесь мертвым.
0: Вот, но она потом может этого
1: и
0: не
1: тогда
0: простить.
1: Медведь вас
0: она
1: не
0: потом
1: съест.
0: Скажет: а я-то была с тремя детьми, пока
1: но
0: ты там отжигал.
1: Смотри, вот опять же таки, она же была инициатором этого.
0: А, можно так ее виноватить,
1: конечно.
0: Да?
1: Ну, а как по-другому? То есть...
0: Ну вот тоже, я смотрела сериал «Друзья», и я до конца не могла понять, это вот считается изменой?
1: Вот я бы, честно, я бы не считал. Потому что я вот, например, знаешь, у все люди же разные. Вот, например,
0: и после этого твои отношения испортились?
1: Там?
0: Как у Росса и Рэйчел, да?
1: Ну, нет.
0: Нет? А, не, а нормально, то есть. Ну вот, а в чем тогда
1: нет,
0: вопрос?
1: Нет, просто я говорю, что такое бывает. Вот, нет, ну, ага. Вопросы, конечно, были, я имею в виду, но, понимаешь, когда ты, ну, действительно умеешь правильно объяснить ситуацию, и ты понимаешь, что в этой ситуации ты как бы был свободен, почему бы и нет, почему бы и да, да, как бы. Смотри, я вот на примере Росса, например, почему я тебе хочу сказать. Ведь каждый человек по-разному переносит, например, какие-то свои внутренние, да, раны. Например, опять же таки, мужчины, да, я знаю, что мужчины, как только ругаются, они вообще не могут переживать. Они сразу, то есть...
0: Они сразу ищут какой-то запасной вариант?
1: Нет, не то, что запасной вариант. Смотри, что делает мужчина. Он сразу идет... злоупотреблять алкоголем, а это не... Ну, то есть мы всегда говорим, алкоголь...
0: Потому что мужчин... А знаешь, почему это происходит? Это все из детства, потому что мужчин не научили переживать, понимаешь? Им всегда запрещали плакать.
1: Я тебе еще скажу, плюс это...
0: Говорили, не ной, что-то как баба, что-то
1: плюс еще это, знаешь, скрытая реклама в кино, когда он раз там что-то это и сразу идет, такой берется за алкоголь.
0: А это, ты знаешь, это алкогольная индустрия, она таким образом проплачивала все кинофильмы в те времена.
1: Да, я знаю.
0: Чтобы там все время, вот, как только человек переживает, он сразу начинает пить. В сериалах везде, в бразильских сериалах везде, они открывают бар, начинают себе наливать там что-то.
1: Иногда даже большие корпорации, они вот, например, как BMW, специально проплачивают какую-нибудь часть.
0: А, вот этого я не знаю.
1: Ну, например, смотри, как вот в фильме...
0: чтобы их машины не бились.
1: Не, наоборот, чтобы в их...
0: Бились.
1: Это, нет,
0: автомобили.
1: Чтобы в их, их автомобили были главными как бы, персонажами в кино.
0: Да, ну это понятное говоря, дело, да. А тут алкогольная индустрия
1: естественно
0: так диктовала.
1: Вот.
0: Да.
1: И мужчина,
0: плюс,
1: понимаешь,
0: плюс еще накладывается на мужчину вот эта вот ответственность, да, что ты мужчина, ты уже должен только по факту своего рождения там что-то должен и не должен никогда переживать, не должен жаловаться, не должен ныть, не должен рассказывать всем подряд о своих переживаниях. Тебя сразу все общество начинает булить.
1: Вот, и ты идешь, например, заливать шар свой, да, там, закладывать за воротник, я не знаю, как
0: угодно. Ну все, хватит, давай без подробностей.
1: И, ну, естественно, когда попадает, там, ты герой, у тебя море по колено или еще что-то там по колено, ну, ну как вообще, ну, озеро, например, я не знаю,
0: ну,
1: может,
0: все,
1: в океан.
0: Ну, все водоемы ты перечислишь. Я поняла, знаешь, что сейчас было? Ты просто сказал ерунду и хотел выкрутиться, чтобы никто не докопался. И ты
1: начал
0: море по колено,
1: озеро по колено. Спасибо, что хоть ты понимаешь.
0: Лужи по колено, я понимаю. Ну, плохо получается, Антон.
1: Ну, я старался.
0: Так, что нам еще написали? Доброе утро, наконец решил написать. Стою в пробке. Я вот думаю, что это зависит у каждого по-своему. Всегда есть запасной вариант без отношений.
1: Но. Иногда даже так бывает у
0: он
1: людей.
0: Он намекает на то, чтобы всегда был запасной вариант какой-то. А у меня есть запасной вариант. Но что-то как-то мне он уже не нравится. У меня был запасной вариант, это наш звукорежиссер, вот Муратик. Да, вот он не женат, детей нет, и я думала, что да, вот я возьму его в оборот. Он был такой красивый, это лет 5 назад было, да? Красивый, стройный, вел здоровый образ жизни.
1: С нами как смотрел.
0: Да, и вот он по этим горам лазил, там какую-то вот еду там эти ел постоянно, как эти хлебцы какие-то.
1: Хлебцы, да, то есть на ПП был, да.
0: Цикорий какой-то пил, там заваривал.
1: Чай из зверобоя.
0: Да, кукурузные рыльца, боярышник и так далее. Я думала, ну вот чистый. Да, чистый мужчина. Я подошла к нему и сказала, слушай, будешь моим запасным вариантом? Он согласился, мы с ним договорились. Но я вижу последние годы, как человек как-то подумнел.
1: Разлад у вас, да, в отношениях?
0: Да, что-то как-то он перестал так вести здоровый образ жизни уже. Какой-то серый цвет лица, какие-то вредные алкогольные привычки у него появились. Я это не люблю.
1: Это он так от тебя избавляется?
0: Я потеряла свой запасной вариант. Я думаю, что он начал спиваться лишь ради того, чтобы я его вычеркнула из списка.
1: Но такое.
0: Но теперь у меня тогда запасной вариант Антон.
1: Да.
0: Потому что я уже буду старенькой, мне, в принципе, такой любви не надо. Мне надо, чтобы я могла
1: просто
0: кому-то
1: поговорить,
0: изливать душу. Да.
1: Все. Изливать у нас получается.
0: Тогда мы будем с тобой вместе, Антошка. Даже когда нас здесь уволят, закроется Васаби Шоу, мы с тобой вот будем встречаться.
1: И что самое интересное, в моем случае просто спиться и отмазаться от этого не получится.
0: Так, доброе утро. Расстались уже 3 месяца. Я до сих пор его жду. Последняя ссора была из-за переписки его в ТикТоке. Будущего с ним нет. Зачем я жду? Я не знаю. Это глупо! Ты потом себя не простишь за то, что ты ждала человека, который попался на переписке с другой женщиной и с которым ты не общаешься 3 месяца. Зачем его ждать вообще? Зачем он тебе нужен?
1: Ну, все же случаи
0: индивидуальные. Но она сейчас меня не поймет. Она сейчас вот слушает меня, она все понимает вроде как, но все равно продолжает ждать и надеяться. Такая красивая девушка.
1: Ну-ка, покажи.
0: Сейчас покажу. А подожди, ты же женат же, зачем тебе?
1: Ну, я просто посмотреть, что не значит вот мертв.
0: Красавица такая, блондинка.
1: Да.
0: Стройняшка. На пирсе стоит.
1: В тату.
0: Угу.
1: На эту и на ту. Добью себе тату.
0: Давайте я к вам, для того, чтобы вы забылись, немножечко отправлю Антона.
1: Тряпка Мэн спешит на помощь.
0: Тряпка Мэна своего отправлю. Он нас поразвлекает. Все, ребят, давайте у нас музыкальная пауза, потом рубрика новостей, а потом я озвучу все ваши сообщения, любимые мои сладенькие. Да.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай Васаби.

0: это рубрика новостей. Что мы будем с тобой обсуждать?
1: Да все.
0: Алматы Official сообщают. Смена часового пояса в Казахстане. Жители страны выступили с новыми требованиями. На портале ePetition появилась новая петиция с требованием провести исследование о влиянии единого часового пояса на самочувствие и здоровье жителей Казахстана. Автор инициативы утверждает, что после перехода на единое время у граждан участились жалобы на усталость, сонливость и общее недомогание. Ребята, мы с Антоном были в шоке. Вот как зимой, когда мрачный день, идет снег, в 4 часа уже полная ночь была.
1: Все, да.
0: Помнишь, снег?
1: Да, конечно.
0: Все, была полная тьма. Сейчас уже тьма. Вот 19:00 уже темно.
1: Ну, это да, это странно, понимаете, вообще, как бы...
0: Да.
1: Ты знаешь, я
0: Также
1: очень...
0: Также предлагается создать отдельный интернет-ресурс, где казахстанцы смогут оставлять свои жалобы, наблюдения и мнения о действующем часовом поясе. На данный момент петицию подписали 377 человек. Для ее официального рассмотрения необходимо собрать 50 тысяч подписей. Вот так-то.
1: Кому надо, давайте соберем.
0: Да, так, и переходим к таким более лайтовым, скажем так, новостям.
1: Давай.
0: Сейчас, подождите,
1: потерял. Так.
0: В сети нашли американского двойника Егора Крида.
1: Да.
0: Русскоязычные пользователи неожиданно нашли второго Егора Крида. Им оказался американский певец и автор песен Исаак Мазер.
1: Ага.
0: Мазер.
1: Да, Мазер, Исаак.
0: Мазер?
1: Или Мазер?
0: Матхер. Написано Матхер.
1: Матхер.
0: Матхер или Мазерк? Ну, как правильно? Извините. Вот, после того, как в сети завирусился ролик с Айзеком, комментарии под видео заполнили сравнение с Кридом. Некоторые даже решили, что перед ними нейросеть, которая просто пересадила лицо российского артиста на другого человека. Я клянусь, сначала подумала, что это нейронка с Кридом, а кто-то написал, мне, вам не кажется, что это... Сын в параллельной реальности, если бы он был рожден от Егора Крида и Игоря Синяка. Так вот шутят пользователи.
1: Ну, там очень, если честно, он очень похож, да? Вот знаешь, если не учитывать то, что это живой человек, я подумал бы тоже, что вот что творится сейчас, да?
0: Да, да.
1: То есть, они же действительно похожи. Ты видела вообще?
0: Да, видела.
1: Я просто очумел, да.
0: Это как будто бы располневший Егор Крид.
1: Ну да, или как будто петарду закинули ему просто.
0: Так самый прикол в том, что он и на Игоря Синяка как будто даже
1: чем-то
0: похож.
1: Да.
0: А их шиперят, то есть Егора Крида и Игоря Синяка. То есть
1: что
0: это
1: они
0: такая
1: друзья?
0: Шутка, ребят, это такая тикток-шутка.
1: Да.
0: Так, идем дальше. В сети начали теперь шиперить Ирину Шейк и Орландо Блума.
1: Можно спросить, что такое шиперить?
0: Это видеть их парой. Шиперить.
1: Да?
0: Вот, например, нас с тобой шиперят очень часто, говорят, поженитесь, мы бы хотели, чтобы вы создали семью.
1: Это новое выражение.
0: Это нас с тобой,
1: такое?
0: Слушатели, шиперят. Да.
1: Ого.
0: Да. То есть, когда ты кого-то представляешь парой.
1: Ничего себе. Раньше было поженили, да, а сейчас шиперят, да? Ну,
0: да.
1: Окей.
0: Совместное видео звезд наделало немало шума. Фанаты модели уверены, что актер ей идеально подходит. Поклонников Шейк не смущает даже тот факт, что после расставания с Кэти Перри Блум уже закрутил быстренько новый роман. Да.
1: Ну, если честно, да. Мне кажется, Орландо Блум очень подходит Ирине Шейк. Они очень
0: красивая пара. Так, Юра Борисов.
1: Так,
0: актер такой,
1: да,
0: знаете все, ребят, оказался на вечеринке в честь 60-летия Сальмы Хайек.
1: Ого.
0: Фото с актером выложила падчерица Сальмы Хайек и дочка Франсуа Анри Пино. Франсуа Анри Пино – это муж, значит, Сальмы Хайек, да? Она выложила, ее зовут Матильда. А на тусовке были Рита Ора.
1: Там, мне кажется, их было много.
0: Чертов тикток и рилсы, ребята! Ненавижу!
1: Вот так смотри, да? Там была Матильда.
0: Ну, такое красивое имя Матильда. Теперь мы по-другому к нему относимся. На тусовке были Рита Ора и Тайка Вайтити. Анджелина Джоли и другие звезды. Это знаешь, как называется, когда зашел в правильную дверь, да? Юра Борисов. И он там тусуется, и дочка Александра Пино, она выкладывает, значит, Юру Борисова у себя в соцсети.
1: Это круто. Честно, знаешь, мне кажется, после чего все-таки это произошло? После его фильма, вот этот, как же он назывался?
0: Ну, где?
1: Голливудский фильм, когда... Ну, мы поняли, да?
0: Про девушку легкого поведения.
1: Да.
0: Ну, все знают. Так, Бренда Сонг. Ты знаешь, кто такая Бренда Сонг?
1: Это Бренда песня.
0: Она показала...
1: Сонг, это же песня?
0: Кое-что.
1: Что?
0: Это была просто интрига. Точка. Бренда Song — это супруга Маколея Калкина. Один дома.
1: Она классная.
0: Она показала, как они с Маколеем Калкиным отметили его 46-летие. День рождения звезды «Один дома». Супруги встретили в Лос-Кабос у океана. Актриса посвятила мужу теплое поздравление, назвав его лучшим другом, папой и партнером по приключениям. Вот как только ваша супруга говорит о вас в таком тоне и вообще пишет такие посты, знаете, ребят, вы самый лучший. Вы действительно самый лучший муж на свете, да? Что она написала? Мой лучший друг, самый замечательный папа, мой любимый напарник по приключениям, единственный человек, который снова и снова будет играть со мной в игры, и пересматривать игру в кальмара. Любовь всей моей жизни. Я даже не хочу представлять, какой была бы моя жизнь без тебя. Я чертовски люблю тебя и счастлива, что мы вместе. Написала Song.
1: Ты знаешь, я хочу
0: очень
1: сказать,
0: круто.
1: Да, круто. Я вот сейчас ты сказала, что 46 лет исполнилось Маколею Калкину, да?
0: Да.
1: Я прям, знаешь, для меня это немножечко удивительно, что мы с ним практически ровесники, потому что когда я в детстве смотрел фильм, например, «Один дома», да?
0: Угу.
1: Мне казалось, что я старше того персонажа, которого он играет.
0: Да, да, да.
1: Понимаешь, то
0: а
1: есть...
0: сейчас получается, да. Как?
1: А что мы с ним ровесники. То
0: вот
1: есть,
0: ровесники, а так и не скажешь.
1: Да и не говори.
0: Но, в принципе, Маколей Калкин неплохо видит. Выглядит. После всех своих вот этих вот всяких
1: гулянок,
0: зависимостей.
1: Да.
0: Да, и гулянок.
1: Ты знаешь, но мне он как человек почему-то импонирует.
0: Угу.
1: Знаешь, я вот смотрел, как он относится, там к звездам, там кто вот уходили, какие-то тоже актеры, как он отзывался о них из «Один дома», да?
0: Угу.
1: То есть он очень такой неплохой парень, в принципе, человек.
0: Так, и политик, Казахстан, сообщает в Threads.
1: Так.
0: В Казахстане набирает популярность новое обращение, адресованное Министерству здравоохранения, которое касается последствий перехода страны на единый часовой пояс. Инициативная группа призывает ведомство провести объективное расследование влияния перевода времени на здоровье людей. Вот такие новости.
1: Ты знаешь, я
0: наступает
1: тебе честно
0: осень,
1: скажу,
0: сейчас
1: очень,
0: начнется зима.
1: Вот знаешь, я вот думал, какой-то час туда-сюда.
0: Первый год было легче.
1: Я тебе
0: сейчас
1: скажу так.
0: Сложнее,
1: прям биологические часы, да. То есть ты начинаешь себя раньше чувствовать вымотанным каким-то. Просыпаешься разбитым вообще сразу же. И несмотря на то, что там, да, у тебя даже ты можешь вести здоровый образ жизни, почему-то именно вот как-то распорядок дня у тебя и вот вообще...
0: Совершенно
1: вот
0: все другое, да?
1: Да. Ну, понимаешь, солнечные лучи...
0: А может быть, поэтому я вчера задавалась вопросом, почему все нервные такие стали?
1: Потому
0: что раздражительные. Может быть,
1: влияет? Конечно, влияет.
0: Рано темнеет, мы не успеваем ничего. Может,
1: понимаешь,
0: никак,
1: люди теперь всегда что-то не успевают, потому что мы просыпаемся уже,
0: в шоке, ребята, я проснулась летом в 4:00.
1: Да.
0: Уже рассвет.
1: Да.
0: Уже такое, знаешь, уже светло на улице.
1: Ну, в 4:30 уже, да. Я тебе скажу так. Я выхожу с клубов ночных раньше. То есть я выходил в 6 утра, и было темно, только светало.
0: Так.
1: Сейчас я выхожу в 4:30 уже. Здрасте.
0: Уже так же светло.
1: Так же светло. Это как-то вообще...
0: Так, Настя Каменских, знаете такую, да? Призналась, что не может иметь детей. К 39 годам она сделала 4 процедуры ЭКО, но мамой так и не стала. При этом певица не считает себя бесплодной. Просто, по ее словам, Бог не дает ей детей. Я, говорит, не могу иметь детей. Мне казалось, точнее, это навязанная история, что ты неполноценная женщина, если у тебя нет детей. У нас не получалось. Я обратилась к специалистам. Я сделала 4 ЭКО и 5 инсеминаций, рассказала Настя в интервью Катерине Гордеевой. С Потапом они, кстати, не развелись и даже не собирались. Это оказался пиар-ход, что они якобы разводятся. Далее она сказала, что... пообещавшая в 2022 году никогда, то есть она в 2022 году пообещала, что никогда не будет говорить на русском языке, да? То есть она пообещала не возвращаться к русскому языку. Она заявила, что вернулась к нему, потому что из-за украинского языка у нее резко выскочила киста. И психолог посоветовал ей вернуться к русскому языку.
1: Так бывает?
0: Она так и говорит, я цитирую, ребята.
1: Очуметь.
0: Это не придуманная новость. Это, да.
1: Прикинь,
0: посмотрите
1: как,
0: сами
1: оказывается,
0: интервью.
1: Отказ просто от
0: она такого... говорит, что вернулась к русскому языку, потому что из-за украинского языка у нее действительно резко выскочила киста. И она обратилась к психологу, она так и говорит, да. И он ей посоветовал вернуться к русскому языку. Вот я думаю, да, вот, ну скажи ты правду.
1: Да.
0: Ну вот ты сидишь на серьезном интервью, скажи как есть. скажи, что весь твой репертуар
1: на русском языке.
0: Он на русском языке. Ты попробовала, да? У тебя
1: не получилось.
0: Не получилось, да. Но у тебя все твои хиты, они только на русском языке. Все. Не надо придумать это. Я пошла к психологу. Это,
1: да,
0: это выглядит глупо,
1: это
0: понимаешь?
1: Вообще, да, тупо.
0: Да, я пошла к психологу, у меня выскочила киста.
1: Киста!
0: И теперь я забираю свое обещание, что я никогда не буду говорить на русском. Теперь я буду говорить на русском. Теперь у меня кисты этой не будет. Ну что за бред?
1: Ты знаешь, я вот, если
0: ну,
1: честно,
0: зачем?
1: Я...
0: Ну ты просто...
1: Хозяйка.
0: Нет,
1: да,
0: ну,
1: да,
0: на,
1: да,
0: пример.
1: Да,
0: да, тогда ты была на эмоциях, ты пообещала одно.
1: Ага.
0: Сейчас прошли годы, ну ты так и скажи тогда.
1: Переосмыслила что-то, да? Просто.
0: Да, может быть, переосмыслила, может быть, поняла, что тебе легче выступать там на русском языке.
1: Все-таки песни,
0: да,
1: писались
0: на том языке,
1: на русском, да,
0: на котором ты говорила с рождения, что поменялись там обстоятельства, и ты там дала одно обещание, теперь дала другое обещание. Все, тебя бы за это уважали больше.
1: Конечно,
0: нежели ты сидишь и говоришь, ну вот у меня появилась киста.
1: И все еще такие.
0: Ну, она так и говорит, она говорит, я начала говорить на украинском языке, из-за украинского языка, говорит она, что у меня выскочила киста, и теперь, говорит, я пошла к психологу, психолог сказал, вернись к русскому языку.
1: Да, ну, ну конечно, ну, только ну, психолог ей такое мог сказать.
0: Ну, ну скажи, ну выглядит же как...
1: Ну, это вообще полная сказка.
0: Да,
1: это
0: просто
1: я еще
0: скажи,
1: как,
0: просто, нет, я не люблю,
1: хозяйка,
0: когда популярные, да, личности дают какое-то интервью и начинают вот так вот лукавить.
1: Да, ну, это тут придумай, даже не лукавить,
0: да,
1: это не
0: знаю. Придумай какую-то... Ну, я не знаю, другое
1: звездит
0: какое-то...
1: Звездит по полной.
0: Оправдание.
1: Да.
0: Да. А вот это вот зря ты сказал. Это было,
1: ну,
0: некрасиво.
1: Она же звезда.
0: Да. Ну, вот это как-то вот...
1: Ладно, хорошо.
0: Ну, ты понимаешь, смотри, аналогия такая некрасивая.
1: Да.
0: Но все-таки зачем?
1: Подожди, я
0: скажи,
1: вот знаешь, что
0: есть
1: самое интересное? Вот, вот после вот этих слов, даже когда она сказала сейчас «Поезд по тапам», у нас это был все пиар-ход. А у меня, знаешь, такая мысля прокралась в голову,
0: угу,
1: что это не было, это был реальный развод, но просто они что-то,
0: да,
1: может быть, как-то помирились,
0: да,
1: и
0: да,
1: теперь,
0: да,
1: естественно, не,
0: а
1: не хотят
0: что
1: говорить.
0: В их жизнь пришли трудности,
1: да,
0: их перестали, возможно, куда-то приглашать, корпоративов нет, денег нет, они поняли, что они как-то проседают в финансах,
1: да, им, начались скандалы,
0: и у них
1: быть
0: начались какие-то скандалы, да,
1: все,
0: плюс
1: все
0: у нее не получалось там завести
1: забеременеть,
0: ребенка,
1: да,
0: забеременеть, все это накопилось.
1: На фоне этого, да,
0: да,
1: мне кажется.
0: И теперь она, это, знаешь, какая история? Когда ты пожаловалась маме и подружкам, что тебя ударил твой муж.
1: А вы
0: муж,
1: помирились.
0: А потом вы помирились.
1: Он
0: тебе
1: для
0: надо
1: всех козел, да.
0: Да, тебе надо как-то восстановить, да, его репутацию.
1: Да. И ты, да я просто шутила.
0: Да.
1: У меня вылезла киста из-за того, что я с ним поругалась.
0: Да, так вот тут, ладно, если поругалась, выскочила, да, киста, а тут, а, у нее, да, выскочила киста, потому что она начала говорить на другом языке. Так, идем дальше. Бразильский бегун.
1: Нет, представляешь, хозяйка, ты такой вот, ну, например, ты полиглот, и раз такой друг, новый язык начинаешь изучать, и раз у тебя киста вылез.
0: Ну, это, ну, это же вообще, да, это вообще дурдом, очень странно,
1: да,
0: ребят.
1: Да. Представляешь, так это тогда вообще, я боюсь изучать другие языки, а вдруг у меня киста вылез.
0: Нет, подожди, но я не верю в то,

0: лузофилию.
1: Не-не-не, что-то другое.
0: О, нет, подожди.
1: Да-да-да, чуть-чуть другим поперло.
0: Я Эльвира, подожди. Я Эльвира с лузофилию. О, не-не-не-не-не-не.
1: Не надо, не надо никаких филий.
0: Это как-то зоофилия звучит.
1: Да-да-да, вот я о чем говорю. О, ты как будто такая, я, знаешь, как будто в чем-то призналась.
0: Да.
1: Я Эльвира Соузофильо.
0: А нет, а если биспо добавить? Я... Здравствуйте, меня зовут Эльвира Биспо Соузофильо. Нет,
1: да
0: тоже
1: какая
0: звучит
1: разница,
0: так,
1: да, как будто еще Биспо Соуза теперь что-то там.
0: Так, заключили...
1: Заключили его. Теперь можно все
0: Короче
1: так говорить.
0: Короче говоря, этот бегун заключил контракты с 11 компаниями и отработал их все. Он занял пятое место в забеге в городе Жакобина. Получил приз и поднялся на пьедестал. Ребята, посмотрите все это видео, это что-то. Там Вальдемар снимал с себя футболку за футболкой, делая фото с наградой в каждой из них, чтобы получить деньги по всем контрактам.
1: Молодец.
0: Такая смекалка сделала бегуна звездой соцсетей. На следующем забеге наверняка будет еще больше спонсоров, а значит и больше денег. Посмотрите на страничке в Инстаграм.
1: Да-да.
0: Чемпионат, нижнее подчеркивание, ком. Чемпионат, чемпионат. Да. Вот так вот, да, видите?
1: Вот смотри, просто единственное, на пьедестал
0: классное
1: даже он на пятом месте, да, он зашел, да, там получил какую-то награду.
0: Я обожаю такие видео.
1: Но он такой прикольный, знаете, я просто удивился, как он не вспотел во всем этом, просто это раз.
0: Но я в нем увидела Антона. Ну, вот Антон может
1: зашарил
0: примерно так же, да, вот в прямом эфире он сидит, раз-раз-раз кому-то привет и передал, раз похвалил чей-то матрас, раз похвалил чью-то дрель, и потом выясняется, у него, смотришь сторис, он кого-то репостит, какие-то рекламирует какие-то украшения, грибочки, что-то там рекламирует, какой-то ежовик, гребенчатый, потом какие-то матрасы, что-то еще, какие-то бары, и вот он так берет, раз.
1: Свечи рекламирует, саламандра, да.
0: Вот видите, он уже прорекламировал. Он так раз-раз-раз и в эфир все свои рекламные интеграции выдает. Под видом того, что хозяйка, верни меня в эфир, я так люблю тебя.
1: Я люблю тебя, хозяйка, не могу жить без тебя. Нет, это интеграция чисто по-братски.
0: Ну, конечно,
1: если
0: да.
1: Бы, нет, если бы они вот, знаешь, еще...
0: А ты говоришь по-братски, чтобы со мной не делиться.
1: Подожди,
0: да,
1: если бы они еще в этот момент слышали меня, а то, понимаешь, они же в основном на работе, и они пропустили, а потом я же не смогу так
0: а потом,
1: прийти
0: если они
1: и доказывать.
0: Потребуют запись, ты можешь предоставить запись, да?
1: Да?
0: Так,
1: могу?
0: Кока-кола. Да. Кока-кола удивила всех в этом году, выпустив в Европе Triple Z.
1: Да, я видел.
0: Новую версию, которая обещает сохранить привычный вкус, но при этом соответствует формуле 3.0. Без сахара, без кофеина и без калорий. Эта стратегия направлена на то, чтобы привлечь потребителей, которые особенно внимательно следят за своим питанием.
1: Здоровьем, да?
0: Хотя многие задаются вопросом, сохранился ли прежний вкус этого продукта. И Coca-Cola утверждает, что да, этот вкус сохраняется. А я вот думаю, это какие такие добавки и какую химозу
1: новую,
0: они туда добавят, чтобы был такой вкус. Да.
1: Смотри. Вот даже берешь колу Zero, да, которая
0: я
1: ноль.
0: Я не смогла ее
1: вообще
0: пить.
1: Такая дичь.
0: А мне она еще показалась слаще.
1: Слаще, намного
0: она слаще,
1: как будто
0: не
1: да, нет, ты права. А теперь представляешь Triple Z. Во-первых, ну мне знаешь, мне кажется, это закос по Triple G.
0: Mm-hmm.
1: Это раз. Ну, а с другой стороны, как бы. Вот в последнее время, ну, буква Z-то одна не, вообще как бы не очень смотрится во всем мире.
0: Где какая?
1: Ну, вот когда просто одну Z пишут, как-то, да? Или как?
0: Zorro.
1: Zorro,
0: я помню.
1: Да.
0: Или что-то, я не понимаю.
1: Ну да, вот так, достаешь меч, Zero, Zorro пишешь.
0: Ребята, всем доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Пишите нам по теме обязательно. Как вы думаете, сколько времени
1: нужно,
0: вам нужно для чего?
1: Побыть одному после расставания.
0: Да, пишите 8 700 107 10 22.
2: Осень. Время,

0: Доброе осеннее утро. Напоминаю, ты слушаешь Васаби.
1: Как-то я попытался выйти из неловкого.
2: Нет, у тебя тут, а у меня в голове Мне же сердце прихватило. Просто мы перед выходом в эфир узнали плохую новость. Ну ладно, это не важно, ребят. Мы продолжаем с вами общаться.
1: И узнавать, сколько вам времени нужно для...
2: ваши сообщения, мои сладенькие. Мои самые лучшие, красивые.
1: Сахарные, да?
2: Все, вот все, кто сейчас слушает.
1: Медовые.
2: Знаете, знай, что ты самая красивая, а ты самый красивый.
1: Ты самая сексуальная.
2: Я люблю тебя, и тебя люблю, и тебя, и тебя, и тебя люблю. И вот тебя сидишь в носу, ковыряешься за рулем там.
1: Вытащи палец.
2: И тебя люблю, который вот водитель выехал на перекресток, перекрыл всем дорогу, создает пробку.
1: И ты, который сигналишь постоянно, ми-ми-ми-ми, вот это, не нервничай, все хорошо.
2: Да, всех люблю. Так. Доброе утро, пишут нам. Считаю, что время должно быть максимально минимальным после расставания с прежним браком. Хотя у самого уже прошло 10 лет. Говорят, на чужом горе счастье не построишь. Вот как-то не удается ей счастье принести. Но сейчас вас услышал, а я ни в чем не виноват. А меня довели. Ну и типа продолжение в том же духе и засмеялся в голос. Спасибо за новые веяния.
1: Пожалуйста, Ярослав, что ты прям...
2: Мы ему помогли себя оправдать.
1: Все верно, никто не виноват.
2: Доброе утро, васабушки. Я без отношений после развода 9-й год. И вообще не тянет. Кайфую от общения с собой, семьей и друзьями. Видать, настолько велико было разочарование. Пожалуйста, верните хотя бы приметы. Да, будут приметы, ребята. А мы ничего не убирали, только гороскоп. Гороскоп — это ничто в вашей жизни.
1: Вот, пожалуйста, примет тебе, мой друг.
2: Так, доброе утро. После расставания, думаю, нужно побыть одному столько же, сколько были в отношениях. Ну, здравствуйте.
1: Ага.
2: А если я после 10-летнего брака расстаюсь, значит, и я должна, получается, 10 лет? 10 лет быть одна?
1: Да, представляешь? Нет, ну, ты знаешь, вот опять же таки, да, вот пишут, 9 лет, там, я кайфую, да, я все понимаю.
2: Да.
1: Ты знаешь, но мне кажется, это девушка, да, я так полагаю,
2: да,
1: написала?
2: Девушка написала. Ну, мужчины обычно.
1: Нет, понимаешь, это да, вот почему-то девушки, да, они вот говорят, все классно, да, я понимаю, классно, но есть такое для здоровья. Я никогда не поверю, что женщине не захочется какого-то внимания мужчины. Тем более 9 лет. И не захочется близости. Ну, хотя бы даже, ну,
2: попробовать. Антон, давай без подробностей.
1: Нет, потому что, понимаешь, ну, она же женщина, она же человек.
2: Да.
1: У нее, мне кажется, ну, если все в порядке,
2: есть
1: у тебя...
2: Есть какие-то потребности.
1: Естественно, желание.
2: Нет, она имеет в виду, что
1: мысли.
2: Она не вступает в отношения.
1: А, нет, в отношения.
2: А может быть, какие-то мимолетные романчики есть?
1: А, пожалуйста, я вам скажу так.
2: Тогда ты не переживаешь,
1: нет,
2: да?
1: Нет, тогда нормально
2: все. Нормально.
1: Если она на этом ограничивается, да, она вообще, то есть, получает удовольствие, там, да, понравился ему, ну, например, молодой человек, все, она на этом не парится, у нее там без обязательств. И у нее все отлично, то, что никто ей мозг не компенсирует. Она всегда при делах, всегда сексуально, всегда с ней
2: флиртует. Все, остановись, нет, пожалуйста, столько
1: тогда,
2: сообщений.
1: Тогда, да, я скажу им, умничка.
2: Доброе утро, ты сам с собой поговорил сейчас, сам себе сказал да. Доброе утро, любимые мои. Очень скучала по вам, по теме. Я считаю, из отношений нужно сразу уходить в новые отношения. Тогда ты не будешь страдать, будешь сразу счастлив. Жизнь очень скоротечна, нужно брать от нее все. Эльмира написала.
1: Вот красотка
2: тоже. Да, она сразу надо, говорит, не надо вот это тратить.
1: Эльмира... Молодец.
2: Альмира.
1: Альмира, прошу прощения.
2: А, здравствуйте, Эля, королева эфира. Толику салам. Ребята, я думала, что вы будете говорить, и какой-то там Антон.
1: Я не Толик, во-первых.
2: Но называть и говорить, что это Толик, это вдвойне его
1: оскорбляет. Его как зовут?
2: Так, его зовут Халмурат.
1: А мы будем говорить просто Мурат. Хотя не особо сильно изменилось. Да.
2: Сначала что-то тебе пошленькое полезло в голову, потом ты решил прикрыться. Молодец.
1: Да.
2: Так, Толику салам, я цитирую слова из песни «В жизни так бывает, что любовь приходит вновь».
1: Да, вообще в песнях многое, что поется.
2: Так.
1: Так что нужно аккуратно.
2: Вау,
1: там есть такая песня,
2: подожди.
1: «Любовь покупается, любовь продается».
2: Тихо! Ладно. Вау, вы прочитали, Эльвира, я хочу любить тебя, уже почти год слушаю, я хочу быть запасным вариантом какое-то время и с Антохой немножечко выпить. Вот тут написали. Но
1: вот,
2: нет,
1: смотри,
2: нет.
1: У тебя, ну,
2: вот как
1: вариант
2: только, вы смотрите, ребята,
1: как
2: да?
1: Вы говорите, немножко
2: вот
1: выпить.
2: Немножко выпить. Вот вы говорите, я хочу, Эльвирочка, стать твоим запасным вариантом.
1: Она только меня, как алкаша, воспринимает.
2: Да, но как только вы говорите, я хотел бы выпить, все, сразу нет.
1: Да.
2: Сразу нет. Сразу.
1: Это лайфхак вам, ребят.
2: Да, я не люблю алкоголиков вообще. Да. А для меня алкоголик любой, кто даже хотя бы раз в месяц что-то там пригубил. Вот для меня он сразу же алкоголик.
1: Она просто на протяжении 10 лет меня знает, ей как-то уже это привычно. А вы нет.
2: А что ты себя тут сюда, в эту историю-то вообще?
1: Ты же сказала, что я, типа, у тебя тоже там запасной какой-то.
2: Да я про тебя вообще не говорю. Я же сказала, ты мой запасной, все нормально. Скоро у тебя будет цирроз печени, я постарею, будем нормально вместе жить.
1: Типун тебе на язык.
2: А он будет?
1: Не будет, а типун тебе на язык.
2: Все мои слова сбываются.
1: Типун тебе на язык.
2: Ну, смотри,
1: говоришь,
2: он
1: на себя, переводишь на себя, все, у меня защита есть.
2: Нет, он у тебя будет, если ты не прекратишь вести...
1: праздный образ жизни?
2: Да.
1: А вот смотри, праздный образ жизни, это значит всегда праздник. А почему бы и нет, а?
2: А почему да?
1: Ну, потому что я хотел бы, чтобы моя жизнь пока, каждый день был как праздник.
2: Угу. Подождите.
1: Я думаю, мне кажется, каждый
2: у
1: человек...
2: У меня что-то деньги с карты кто-то снимает? Снял.
1: Как это?
2: Да, снялись деньги. Сейчас, подожди.
1: Да, это, наверное, твои родные.
2: Сейчас я пишу, это ты? Сейчас, подождите, ребята,
1: хорошо.
2: Деньги с карты.
1: А вдруг это мошенники какие-нибудь?
2: 4550 кто-то снял.
1: А может быть, это, например, Apple там какая-то?
2: Нет, нет, нет, не Apple. Тут написано.
1: В магазине где-то?
2: Да. Так, Айнура пишет.
1: А что можно интересное купить на 4550?
2: Привет, ребята, с возвращением. Слава богу, помирились, и имущество делить пришлось вашим... имущество делить не пришлось в вашем эфире. А мы, как дети разведенных родителей, ждали. Кто из вас заберет нас себе? Айнура, класс. Да,
1: классное сообщение, да. Это здорово вообще, спасибо.
2: А у нас были такие условия, я говорила, я не выйду работать, пока его не уволите. Антон сказал, а я вообще не выйду в эфир, я вообще сам по себе, я беру и увольняюсь. Но он не говорил, что... Ну, он хотел бы, но он не смог сказать, конечно, я не выйду в эфир, да, если вы ее не уволите. У него здесь птичьи права,
1: мне
2: понимаете?
1: Сказать, да, пожалуйста, иди.
2: На птичьи права.
1: Иди, птица.
2: Так, а мы как дети... А, вот, да, так, да, по теме. Сколько можно быть без отношений после расставания? В моем случае я была инициатором и спокойно прожила год одна, мне было так комфортнее. А мой бывший муж уже 6 лет один и до сих пор не принял развода. Иногда, думаю, мужчины тяжелее переживают расставание не потому, что любят, а еще это удар скорее по самолюбию. Айнура, ой, извините, ткнула.
1: Ну, смотрите, я вам
2: Айнура
1: скажу
2: из Алматы.
1: Так. Вот опять же таки, хозяйка, смотри, кто... Как называют? Например, для кого-то вступить в одноразовую связь, да, это уже там в отношения.
2: Да.
1: А для кого-то это, например, если так, то, конечно, например, чтобы вступить в следующие отношения, я тебе скажу так, конечно же, больше нужно немножко времени. Если такие простые какие-то бывают иногда связи, да, которые вы понимаете обоюдные, вы там понравились, но надолго они не затягиваются, да?
2: Да.
1: То есть потому что вы оба взрослые люди. И как бы не вступаете в отношения, да? А вот именно до отношений, мне кажется, тут нужно, во-первых, созреть, так, во-первых. А мне кажется, после выхода сразу, ну...
2: Ну все, что ты разглагольствуешь?
1: Потому что
2: скучный,
1: с годами это все...
2: Антон.
1: Нет, подожди, с годами это все сложно.
2: Я тебе 10 лет,
1: смотри,
2: говорю, что ты
1: подожди,
2: неинтересный.
1: Ты начинаешь, подожди, жить с человеком, да, и понимаешь, видишь вот это, как он с тобой, например, ходит вот в своих плавках, я не знаю, трусах, да, как есть, говорю.
2: Да, бытовуха, да?
1: Да, бытовуха. Угу. Кто-то, может быть, и не хочет это видеть, понимаешь? А хочется видеть всегда своего напарника или напарницу, партнершу, да, окей, скажем. Когда вы там редко, да, встречаетесь, ну, не редко, но не у себя дома, вы не сожительствуете. И ты видишь друг друга всегда красивыми.
2: Да.
1: Ну и нафиг мне тогда эта фигня опять в нее влазить, в эти отношения? Чтобы видеть всю подноготную, как она ходит в уборную, как она, ну, слышит, ну, к примеру.
2: Да.
1: Или всегда видеть красоту. Я выбираю второе.
2: Видеть всегда красоту.
1: Конечно, лучше не нафиг отношения.
2: Но легко выбирать, когда ты сидишь весь такой по уши женатый, Антон.
1: Не, ну не,
2: ну
1: не
2: да.
1: По уши же.
2: Ну по уши. Ты сейчас в браке сколько лет уже? Сколько лет?
1: 9.
2: Вот 9 лет в браке. Понимаешь?
1: Смотри, мы с тобой в 10 лет и то чуть не развелись.
2: Я тоже могу рассуждать.
1: Подожди,
2: сколько угодно,
1: смотри, мы с тобой
2: 10
1: лет и то чуть не развелись.
2: А ты попробуй поживи холостяцкой жизнью.
1: Я жил ею.
2: Почему тогда ты был веселее?
1: Вот я тебе о чем и говорю. Беззаботней.
2: Да. Так, доброе утро, Васабушки.
1: Ты помнишь, я приходил на эфир, и я всегда улыбался.
2: И самое интересное, что ты всегда был красиво одет. Какой-то ты такой красивый и модный был.
1: Понимаешь,
2: куда ушел твой стиль?
1: Я тебе скажу, куда. Потому что когда ты начинаешь быть под кем-то, ну, то есть образно, да, говорят там, тебе все, ну, делают, и ты такой уже, ну, ладно, все... А когда, понимаешь, ты сам хочешь, всегда же, чтобы на тебя смотрели.
2: Вот.
1: Вот.
2: Куда ушел твой стиль?
1: в сторону
2: брака. Доброе утро, васабушки.
1: Терпела, я еще более-менее держусь.
2: Терпела 7 лет разные выходки бывшего мужа. Он очевидный раз... Он очередной раз захотел развестись. Я ушла молча, в эту же ночь ушла в загул. Познакомилась со своим нынешним мужем и уже счастливо живем 16 лет. А ждать, прощать, возвращаться, считаю, не надо. Ты прикинь?
1: Да, вот молодец, смотри.
2: Ты прослушал?
1: Нет, я услышал, что она в ту же ночь ушла в
2: загул
1: это и нашла
2: встретила своего мужа.
1: Видишь,
2: мужчину,
1: как
2: с которым счастлива 16 лет.
1: Вот, то есть, понимаешь, а если бы она не захотела уйти в загул, возможно бы и встретила его, вот такая сидела бы, такая, не надо мне ничего.
2: Да. По теме, рассталась с мужчиной, вот следующее сообщение в апреле. Продлилось всего полгода, но было все хорошо, были планы на будущее, ни разу не ссорились. В конце апреля он решает со мной расстаться, он решает.
1: Так.
2: Объяснений не дает, но после мы на протяжении 3 месяца встречались, ну так, чисто время провести, да? Для меня это было что-то вроде дофаминовой подпитки, но после расставания ходила пару раз на свидания с разными мужчинами, но ничего из этих знакомств не вышло. Мой бывший мне нет-нет написывал, но я точно знала, что воссоединяться он со мной не будет. Себя только мучила, отвечая ему. Теперь он пропал, почти неделю не пишет. Возможно, появились отношения. Я также общаюсь с мужчиной, но я не получаю той радости, что получала с бывшим. Наверное, вылечусь тогда, когда встречу мужчину, который даст больше эмоций, которые перекроют эмоции, чтобы, что были с бывшим. Простите, ребят, заикаюсь, потому что тут
1: смотрите,
2: звонят.
1: Знаете?
2: А подожди,
1: да.
2: Не могу вас воспроизвести на сайте. Боюсь, что не услышу вашу зачитку моего сообщения. Я уже озвучила, что я думаю по этому поводу,
1: давай.
2: Что у тебя тревожный тип привязанности.
1: Да.
2: Вот и все. Тот мужчина никакой не особенный, но он тебе кажется особенным, потому что он холоден с тобой, потому что он пропадает, потому что он может жить и без
1: иногда,
2: тебя.
1: Иногда, да, бывает
2: тебе
1: такое,
2: надо
1: да.
2: больше вот пройти, мне кажется, пойти к психологу и поговорить с психологом на эту тему. Вот. А не сидеть и наделять этого мужчину
1: какими-то качествами.
2: Какой-то да. загадкой, да?
1: Что он
2: там,
1: лучше.
2: Например, он тебе 2 недели не пишет, и ты думаешь, он, наверное, так работает, он, наверное, так устает. Да ему просто плевать. Я просто знаю мужчину.
1: Он пропал, да.
2: Когда ему плевать, он просто не пишет. А когда он без тебя жить не может, он тебе напишет хоть из космоса. Вот я это знаю.
1: А космоса нет.
2: Я это тоже знаю. От Антона.
1: Да.
2: Так, космоса нет. Дальше что? Минуту даю тебе.
1: Не, ну космос есть, как бы. Ну там это оболочка.
2: Только в сериале
1: да.
2: «Бригада», а так космоса
1: да.
2: нет.
1: Да.
2: Все.
1: Все, спасибо.
2: Доброе утро, красотка эфира, королева Эльвира. И Антон, просто Антон.
1: Спасибо.
2: Не, не надо говорить
1: какой-то
2: просто
1: там.
2: Антон. Ребята,
1: ну, ладно,
2: я второй день...
1: Тоже.
2: Так, тихо! Я второй день вас прошу, пишите королева Эльвира эфира... А, королева эфира Эльвира. И какой-то там... Какой-то там, Антон,
1: нет,
2: вот так
1: смотри,
2: надо писать.
1: Ну, как бы, когда вы сказали, я как будто юпи.
2: Я считаю, тихо, замолчи. Я считаю, что чем раньше, тем лучше заводить постоянные отношения. Дело в том, что мой двоюродный брат 15 лет назад развелся, и теперь у него нет постоянных отношений, только непостоянные. Видимо, ему это нравится уже 45 лет, и, походу, он себе уже супругу на остаток жизни не найдет.
1: Вот.
2: Да, у меня такая же проблема с моим старшим братом. Вот он сейчас меня слушает, пожалуйста, женись уже, найди себе спутницу.
1: Вот послушайте, пожалуйста, знаете, иногда вот мы вот все, ты вот помнишь, Эльвирочка, ты всегда говоришь, помнишь, когда все говорят, вот ты старая женщина, давай, женись, и все родственники, женись, да?
2: Да, да, да.
1: А вот ты сейчас то же самое делаешь со своим братом. А может быть, ему комфортно?
2: Ну, все равно мне не хотелось бы, чтобы он как-то старел
1: нет,
2: один.
1: Подожди,
2: мне
1: а почему ты думаешь, что он
2: детишек?
1: Один? Почему ты думаешь, что он один стареет? У него есть вы?
2: Не, ну это да, ну хочется, чтобы у него была своя семья. Антон, давай не умничай.
1: Нет.
2: А что ж ты не разведешься
1: нет.
2: сегодня для того, чтобы гулять со всеми женщинами? Ты сидишь в браке такой, да, и даешь советы холостякам.
1: Нет, подожди, стой.
2: Что в браке
1: тебе...
2: не
1: подожди,
2: очень.
1: Стой.
2: Однако ты не уходишь
1: ну,
2: из этого брака.
1: Понимаешь, что это все сложно, во-первых.
2: Ну, конечно, сложно. Сидит, советы раздает.
1: А вот смотри, вот я тебе могу сказать по,
2: это
1: по себе...
2: Это как родители
1: себе...
2: с детьми
1: стоп.
2: Говорят, да ладно, ничего особенного
1: подожди.
2: В материнстве
1: вот
2: нет,
1: да,
2: не можете
1: скажу.
2: И не рожать, в принципе.
1: По себе я вот скажу, да, вот, например, даже к песне «Зиверт», «Одиноким лучше всех». Ты это понимаешь, но понимаешь, потом как-то, знаешь, вот это вот как-то получается.
2: Не лучше, Антон, я не согласна
1: а
2: с
1: вот
2: тобой. Нет.
1: Я не знаю.
2: Нет. Если ты в деструктивных отношениях, то тебе может так казаться. Подожди, мы перешли в следующий час.
1: А вот спрашивают, здравствуйте, а эфир, ты... где можно слушать
2: ты
1: в интернете?
2: Посмотри, Антон.
1: А, о, ничего себе. А он нам не сказал, да?
2: Не сказал. Я же тебе говорю, вообще, полная бездарщина. Муратик, ты почему нам не сказал, что мы во второй час перешли?
1: Не то, что перешли, запрыгнули в него
2: вот
1: уже
2: Ержан,
1: 5 минут.
2: Вот Ержан сразу говорит, он говорит, у вас минута там до часа.
1: Зато с другой стороны, смотри, у нас была перетели интересная с тобой хозяйка, видать, беседа, поэтому он тоже заслушался.
2: Ее не было, просто ты что-то говорил. Я тебе говорила, тебя должно быть мало в эфире, потому что ты неинтересна. Интересная только я.
1: Хорошо.
2: Ты ни о чем, я о чем, я обо всем. Так, озвучиваю следующее сообщение. Ну ты не давай вот эти свои дурацкие советы.
1: Ладно, ладно.
2: Это одиноким, когда ты женат и сидишь и говоришь, что одиноким быть лучше. Не лучше,
1: это
2: Антон.
1: Говорит Зиверт?
2: Не лучше.
1: И все с ней вместе тоже, вот когда...
2: Пусть это Зиверт...
1: Подожди, смотри, когда на концерте вот Зиверт поет, и все такие тоже с ней подплевают, а одиноким
2: просто
1: лучше всех...
2: Что...
1: Это весь, это, представляешь, весь стадион говорит так,
2: ну,
1: что...
2: Ну это такая поддержка тем, кто одинок.
1: Спасибо.
2: Понимаешь?
1: Ну,
2: но она сама не одинока.
1: Кто знает?
2: Я знаю.
1: Да?
2: Да.
1: С кем Зиверт?
2: Есть один мужчина, он с ней.
1: Богатый?
2: Я не знаю.
1: Молодой?
2: Ну все, давай без вот этих руководящих вопросов. Я попросила бы.
1: Интересно, кто с ней.
2: Доброе утро,
1: давай.
2: Пишут нам. Если можно, ответьте мне, пожалуйста, сюда, на WhatsApp. Очень хочет слушаться,
1: хочется слушаться вас.
2: Онлайн. Ребята, на что, онлайн нету, что ли?
1: Ну-ка, да, вот мне тоже пишут, где вас можно в интернете послушать.
2: Так, нисколько времени мне не нужно, чтобы побыть одной после расставания. Там за мужем еще очередь и 3 человека. И это его информация держит... и его эта информация держит в узде. А еще у меня 3 детей, я теперь никогда не буду одна. Да. Так, ровно час, потом за мной приехал мой друг, и мы поехали кутить. Вообще, это был самый разгульный месяц в моей жизни. Потом мы сошлись обратно, написал нам Рус. Жена Руса, знай, что когда ты расставалась с ним, он целый месяц гулял с другими, а потом вернулся к тебе, знай. Так, а Эленька, ты любишь меня? Ну, не знаю, не знаю.
1: Кто ты?
2: Такой бородатый
1: ты
2: мужчина.
1: Покажи.
2: Мне вот почему-то бородатые мужчины не очень
1: нравятся.
2: Ты всегда
1: говоришь, что там какие-то могут быть.
2: Ну, помнишь, исследование показало, да?
1: Существа, что... микросущества.
2: Да, в бороде очень много.
1: Вот сбрей бороду бактерий и посмотрим, как
2: да
1: ты ее любишь.
2: Пришли фотографию без бороды, я сравню.
1: Прикинь, посмотрел, такой, ой, фу.
2: Стоит не с тобой или не с тобой. Так, так как в спорте... Так, все, я это... Подожди, ты там пошлые сообщения написал.
1: Люблю такие, почему слушаешь только ты?
2: Все, извините, это так. Не могу озвучить эту пошлятину. Так, еще... Не то.
1: А
2: так,
1: мне
2: здравствуйте.
1: Эту поштятину.
2: Король Антон и принцесса Эльвира. По теме опыта не имею, многое не разрешает жена. 18-й год вместе. А, Владимир,
1: тебе?
2: Я сейчас тебя заблокирую. Я просто тебя заблокирую.
1: Ты, хозяйка, посмотри, я за него скажу, какой ты там, Антон,
2: скажу...
1: не блокируй Владимира. Он
2: подождите,
1: хоть один кто-то мне сказал, король.
2: Какое у нас вот патриархальное общество.
1: Да.
2: Я решила провести социальный эксперимент.
1: Да.
2: Я сказала, эту неделю все пишите нам и говорите,
1: да?
2: Доброе утро, королева эфира и какой-то там Антон.
1: Да.
2: И мне назло, многие мужчины так не пишут, они пишут, что вот Антон, Антон король, Антон принц, Антон такой, Антон
1: но
2: тигр.
1: Если... От правды не уйдешь.
2: Вы его видели?
1: Тигры, спасибо вам.
2: Грязный престарелый алкаш какой-то.
1: Ну, это знаешь, как называется? Поэт и романтик.
2: Таир пишет: Эльвира, давайте я вам дам номер моей сестры, а вы передайте его вашему брату. Он хочет, чтобы его сестра вышла замуж за моего брата.
1: Ну, давай, попробуем.
2: Написал Таир. Но мы помним тебя, Таир. Именно ты сказал: дай пощечину Антону, и я закину ему 5000 тенге.
1: Это значит, ты уже в
2: раке. Мы это до сих пор помним, и ты наврал. Пощечину Антон получил.
1: А пятеро я так и не увидел.
2: А 5000 тенге ты ему так и не скинул. Поэтому мы тебя запомнили,
1: и мы тебе не верим. А это как называется в простонародье?
2: Если ты такой врунишка, значит, у тебя и сестра такая же врушка.
1: Алабол.
2: Так, здравствуйте. Одинокий мужчина в пожилом возрасте, это стрёмно, написала Камилла.
1: Ну, не знаю, у меня сосед дядя Витя, классно.
2: Пишет Ольга. Одинокий мужчина, когда ему за 40 и он одинок, это самое печальное, жалкое зрелище. Хотя мужчины нам внушают обратное, написала наша слушательница. У женщин хотя бы дети есть, у нее полноценная семья. А мужик ходит, один скитается, потом со временем спивается, потом начинает мутить, с кем попало. В общем, жалкое зрелище.
1: Да, ну зачем сразу вы так? У него могут быть кошки, у него могут быть собаки.
2: А почему мужчинам можно говорить,
1: да,
2: что женщина никому не нужна, престарелая?
1: Я не считаю, что женщина никому не нужна, престарелая. Знаешь?
2: Что говорят?
1: Мне кажется, тот, кто хочет любви, он всегда ее найдет.
2: Так, вот еще. В разводе год после брака... в разводе год после брака в 20 лет. А вместе все 25 были.
1: Ого-го.
2: Год без отношений и пока не тянет. Разбираюсь в том, кто мне нравится, какие качества важны. Только начинаю смотреть на мужчин, считаю, если быстро вступать, то, скорее всего, выберешь то же самое и не заметишь то же самое. И тут эмодзи какашка.
1: Иногда, вот знаете, не нужно ничего не выбирать, а просто иногда нужно просто оторваться. Вот я вам честно говорю. Иногда просто вот дать волю.
2: Ну, хорош, Антон, все. Так, доброе утро.
1: И Зиверт... уехать куда-нибудь на
2: Зиверт Burning говорит Man. Еще, каждому по факту рядом нужен человек.
1: Это да. Но одиноким лучше всех.
2: Нет, она говорит, но бывает так, что одиноким лучше всех.
1: Все,
2: но,
1: хорошо, хорошо.
2: Но,
1: да. Нет, понимаешь? Конечно, нужен человек.
2: Но по факту, да. Я просто не люблю, когда вот сидят вот женатые, да, сам-то женат, а он начинает...
1: Сам-то женат. Ну нет, имеется в виду Санта-Клаус.
2: Тебе ушные пробки почти.
1: На Снегурочке. А, Снегурочка, это внучка его.
2: Так вот, значит, да подожди, остановись.
1: Хорошо.
2: Что я говорила?
1: Ну
2: я
1: все, короче, мысль. Да, ну то, что...
2: А, вот, да. И он сидит в компании, весь такой женатый, и он начинает говорить холостякам, что да, да, не женитесь.
1: Это я тебе скажу так, холостяки как раз-таки в компании говорят, вот, поверь мне.
2: Да неправда.
1: Переходи на темную
2: каждый
1: сторону.
2: Каждый холостяк хочет.
1: Переходи на темную сторону,
2: Оби-Ван. Каждый холостяк хочет быть
1: там
2: женатым.
1: Там столько рыбы в этом океане, а ты выбрал только
2: добрый
1: одну.
2: Добрый день. Как можно онлайн слушать ваше радио? Ужасно ловит. Вот видишь, все жалуются на
1: это. Я... Как будто мы с тобой вот техники взяли сейчас и настроили это все. Мы передадим это техподдержке. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии.
2: Все. Далее рубрика новостей, ребят.
0: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: быстренько пробежимся по новостям. Таких
1: давай.
0: Вот как таковых суперинтересных новостей пока нет. Каких-нибудь скандальчиков, как мы любим. Но все-таки немножечко что-нибудь там озвучу.
1: Давай.
0: Баян Максат Кызы у себя в Инстаграм написала следующее. «Мой пост на тему религиозного фанатизма так всколыхнул наше общество, что придется писать продолжение. Мои слова задели верующих. Я приношу свои искренние извинения. Я с уважением отношусь к каждому человеку и каждой вере, пока это не вредит другому человеку, да? Во-вторых, все те, кто обвиняет меня в оскорблении чувств верующих, читайте внимательно. Я сказала, что я против навязывания чуждых нашему народу догм. Я против радикальной фанатичной пропаганды, а не против самой религии». Ну, вы понимаете, да? То есть она не говорила ничего против самой религии. Она была против лишь вот этих навязываний. Да. «Любой человек с аналитическим складом ума видит, к чему ведет слепое следование постороннему влиянию. Вы хотите, чтобы девочек выдавали замуж 9 лет?» Задается вопросом Баян. «Чтобы им запрещали получать образование или медицинскую помощь? Чтобы их били якобы в целях профилактики от влияния шайтана, чтобы могли брать жены, но не брать ответственность за нее, чтобы могли легко бросать трижды громко произнеся талак, чтобы ваша дочь или сестра были не отдельной личностью, а просто приложением к кому-то, чтобы она без разрешения не могла появляться в обществе или говорить, чтобы не могла элементарно защитить себя и своих детей. Я категорически против этого».
1: Вот я молодец.
0: Мы с Антоном тоже поддерживаем каждое слово Баян Максат Кызы.
1: Вот
0: да?
1: Круто все сказано, прям по полочкам.
0: В-третьих, я всегда топила и буду топить за наш национальный культурный код. Я никогда не поставлю ничего выше моих корней, выше моих предков и традиций. Это мой выбор и мой путь. Я за светскость. А вы? Задала на вопрос. Да. То есть ее неправильно до этого поняли. То есть она была лишь против того, когда люди чрезмерно религиозные, они начинают фанатеть и навязывают свое видение другим людям. Вот она считает это неправильно. Вот и все. Так, идем дальше. Лариса Долина все-таки отсудила 114 миллионов рублей у курьеров, которым она передавала наличные под влиянием мошенников. Теперь она отсудила их уже у курьеров. Суд удовлетворил иск певицы и постановил взыскать с Анжелы Цирульниковой и Андрея Основы. Прикольно.
1: Ага.
0: Анжела Цирульникова и Андрей Основа. Да, как будто это какие-то их прозвища, да? Ну, такие фамилии интересные. 114 миллионов 120 тысяч рублей. Кроме того, они должны оплатить госпошлину в 330 тысяч рублей. Но это же будет невозможным. Как она отсудит у курьеров? Откуда такие деньги?
1: Да не говори. Вот знаешь,
0: откуда? Ну, я так понимаю, их закрыли, поймали, да, кажется?
1: Ну, это ужасно.
0: Всей этой истории, но я помню, что она вот судилась из-за квартиры.
1: А сколько, за сколько она квартиру купила, продала-то?
0: А я вот не помню всех этих деталей. Где-то вот, да, где-то плюс-минус 100 миллионов, может быть.
1: То есть она на что это, то и вернула, да, типа?
0: Да. Да.
1: Бедные
0: так, Максим
1: курьеры.
0: Фадеев передал Лене Темниковой, помните, эту главную солистку группы «Серебро», подарок в честь 20-летия группы «Серебро».
1: Ну да. Песни,
0: кажется,
1: наверное,
0: что лед между продюсером и певицей начал таять. Фадеев к юбилею группы решил ее бывшим участницам прислать трогательный презент – экземпляр коллекционного издания «Винила». На удивление, композитор не оставил без внимания Лену Темникову, с которой в 2014 году у него произошел жесткий конфликт из-за желания артистки покинуть группу. «Дорогая Лена», – написал он, – «спасибо за эту главу», – подписал открытку Максим Фадеев. Ну, хоть хорошо, хоть с ней не судится и не подает на нее в суд, а то обычно Максим Фадеев, он
1: любитель,
0: судится со своими бывшими подопечными. Так, теперь вот интересная такая новость. Казахстанцев могут оштрафовать за мат, даже если его никто не слышал.
1: А как тогда получается, вот у меня вопрос?
0: Вот мне интересно, как это будет, да, происходить. Нарушения выявляют во время патрулирования, мониторинга сети и на основании обращений граждан. Казахстанцев могут оштрафовать за мат, независимо от того, находились ли поблизости люди, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в ответе на запрос информбюро.кз. Публичное использование нецензурной брани квалифицирует по статье 434 административного кодекса «Мелкое хулиганство». За это грозит штраф в размере 86 тысяч тенге или арест до 15 суток, при повторном нарушении до 20 суток. Нарушения выявляют во время патрулирования, мониторинга интернета и на основании обращений казахстанцев через канал или приложение 102, а также электронную систему приема обращений через ЕОТНИШ, я так понимаю, да? Для квалификации действий ключевое значение имеет публичный характер правонарушения и явное неуважение к обществу. Места общего пользования, общественный транспорт, подъезды жилых домов, холлы зданий, улицы, парки признаются общественными. Выражение нецензурной брани в таких местах образует состав правонарушения, независимо от того, находились ли люди рядом в момент фиксации камеры видеонаблюдения. Сказали в МВД.
1: Если на камеру видеонаблюдения он попался,
0: ну, да,
1: где-то он по телефону
0: нарушение
1: разговаривал.
0: Могут подтвердить аудио или видеозаписи, заявления и показания потерпевших либо свидетелей, а также протоколы и другие материалы. При их отсутствии административное производство не возбуждают. А вот как свидетели, например, мы ругаемся с кем-то, да, и вот, ага, вот проходит там, например, какой-то там знакомый, и он, естественно, будет свидетельствовать и будет, допустим, на моей стороне.
1: Да. Твой знакомый, например.
0: Да, вот, да. А как это выявить, да? И опять же, да, то есть даже если этот мат, вот тут такой заголовок, казахстанцев, да, будут штрафовать за мат, если его никто не слышал.
1: А кто-то, как они, кто, тогда как кто-то узнает о том, что то есть, если меня никто не слышал?
0: Да, а как это будет
1: я
0: происходить?
1: Сам приду, я или не знаю, как это тогда будет? Вот
0: но если этого никто не услышал, но камеры видеонаблюдения, возможно, по губам будут считывать, как на футболе, да?
1: Ну а вдруг они ошиблись? Вот знаешь, когда... Сейчас я тебе приведу пример.
0: Не-не-не, не надо.
1: Иди домой, я сказал.
0: Не-не-не-не-не.
1: А вдруг,
0: все,
1: ну, к примеру,
0: Антон.
1: Ну вот, помнишь, просто сейчас камеры, вот были такие споры, когда вот говорили, что нельзя там телефон держать, да, там.
0: Да-да-да.
1: А потом показывает, что там ошибка, потому что...
0: Стаканчик кофе у него,
1: да,
0: был
1: вообще
0: в руках, да.
1: То есть, понимаешь, да, и тут также и может ошибаться же, да, что там считал по губам, а тебе уже пришел штраф.
0: Интересно вообще, а как это будет происходить?
1: Вот я тебе об
0: этом и
1: говорю.
0: А если я стою со своим, например, супругом, мы стоим возле машины, она сломалась, и мы стоим с ним, матюкаемся.
1: Ну да, там...
0: Да.
1: Будь проклят этот самосвал, который я сел.
0: Да, ну, например, да, мы матюкаемся.
1: Как
0: камеры
1: тогда
0: запечатлели, и с меня штраф за то, что я со своим мужем матюкаюсь? Или,
1: еще и,
0: или
1: и
0: это
1: что?
0: В контексте того,
1: подожди,
0: когда ты кого-то оскорбил? Я просто не совсем понимаю.
1: Что самое интересное, никто же не слышал, кроме камеры.
0: Вот. Интересно,
1: вот,
0: да?
1: Вообще,
0: я не до конца
1: вопросов,
0: понимаю.
1: Да.
0: Юристы, адвокаты, напишите
1: объясните
0: нам, пожалуйста. А также,
1: простым людям.
0: Да, простым людям. А также, я знаю, что нас слушают сотрудники МВД.
1: Если
0: пожалуйста,
1: вы
0: нам напишите, да,
1: нам,
0: как
1: подскажите,
0: нам
1: да, мы просто немножко
0: потому
1: не понимаем.
0: Потому что мы же бывает такое, что мы
1: все,
0: ругаемся.
1: У всех бывает, да.
0: Да.
1: Они, я думаю, они тоже люди, они нас понимают.
0: Знать, да. Нет, а как вот понять и знать?
1: Да. Когда, где можно?
0: А где нельзя?
1: Приложиться. А, например, смотри, хорошо, еще вопрос. Дома я матерюсь.
0: А дома можно. Ну, смотря
1: на кого. В подъезде.
0: Нельзя.
1: Ну вот, а если никто не услышал?
0: Ну, тут такой заголовок громкий, если даже никто не услышал.
1: Вот я поэтому, мне интересно.
0: А если вот сейчас я вот... Я вот сейчас ругалась, например. Мысленно.
1: Мысленно.
0: Но никто не слышал же.
1: Ну, ты мысленно же ругалась.
0: Сейчас еще.
1: О, понеслось! Я почувствовал, но не услышал.
0: А у нас в студии камера.
1: А вот представляешь, вот сейчас. Ну вот да, в общем, объясните нам, мы просто немножечко не...
0: Да, у нас в студии камера. Вот я вот я опять мысленно.
1: Хорошо, смотри, я не мысленно, на камеру.
0: Вот на камеру мы смотрим. Вот. Да. А, но мы же рот-то не открываем.
1: Я открывал.
0: Зачем?
1: Ну
0: все, Антон,
1: ради эксперимента.
0: 86 тысяч тенге.
1: Ради эксперимента.
0: Следственный эксперимент.
1: Я сказал, хочу домой.
0: Так, вот еще, подождите. Я же какую-то новость хотела озвучить.
1: Да, очень интересно. Вот, да, давай.
0: Дженнифер Энистон впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом. Ее возлюбленный – это 50-летний гипнотерапевт. Вот сразу нет, да?
1: Гипнотерапевт уже что-то как-то звучит.
0: Почему? Вот почему мужчина популярный, он всегда себе берет какую-то модель, какую-то красотку, да?
1: А женщина
0: какую-то классную девчонку.
1: Гипнотерапевта.
0: А вот когда какая-то женщина супер популярная, суперзвезда, она очень богатая, она всегда какой-то тренер по йоге, да, какой-то там
1: фитнес-инструктор.
0: Учитель танцев, да, какой-то бачату он ей преподает, какой-то гипнотерапевт. Какой-то...
1: Потому что с другими ближе она не становится, понимаешь? Ей уже надоели звезды,
0: да.
1: Она хочет простого человека,
0: какой-то
1: который будет
0: ее
1: любить. Какой-то ее
0: диетолог, не знаю. Гипнотерапевт и писатель Джим Кертис. Пара посетила мероприятие в центре 92-й улице на Манхэттене, где 57-летняя Энистон взяла у него интервью в честь выхода его новой книги, книга «Возможности», то есть она ему помогает продвигать книгу.
1: Да.
0: В конце разговора Кёртис неожиданно перехватил инициативу и спросил актрису, какую возможность ты выбираешь сегодня? Энистон ответила, преодолеть очень глубокий страх публичных выступлений, признавшись, что пошла на это ради него. Пара обменялась поцелуями и объятиями на сцене, а Кёртис завершил вечер сеансом медитации для зала.
1: Вот
0: сразу
1: стопудово,
0: нет, да? Вот сразу нет.
1: Сразу, знаешь, такое ощущение, как будто Бузова и вот ее футболист. Вот что-то такое. Нет,
0: как будто бы даже Тарасов, очень даже такая достойная личность, классная, непозорная.
1: А, ну да, он там еще и футболист.
0: А этот тут... просто начал гипнотизировать и медитацию проводить для всего зала.
1: И все
0: Дженнифер
1: же...
0: Энистон, и ты все столько приш... лет работала,
1: подожди, и все
0: пахала.
1: Же пришли точно же ради Дженнифер.
0: Была женой Брэда Питта,
1: да.
0: Чтобы потом что?
1: Что это так?
0: Как
1: мне нравится, как ты Самойлову показываешь. А?
0: Серьезно?
1: Гипнотерапевт? Нет, так как...
0: Все, остановись.
1: Ну, давай.
0: Энистон и Кёртис встречаются уже полтора года. Их познакомили друзья, а впервые заметили их вместе в июле 2025 года на отдыхе на Майорке. Звезда друзей уже
1: Майорка.
0: Представила его своим близким друзьям Кортни Кокс и Лиззи Кудро. Они дружат.
1: Да.
0: Они приняли его в семью. Кёртис в интервью признался, я чувствую себя невероятно благословленным. Ну, конечно!
1: Еще бы, в друзья сериал попасть, можно сказать.
0: Благословленным и назвал Энистон очень искренне, открытой, заботливой, доброй, любящей.
1: Вот портанул, а, парнишки?
0: Вот это да, ты просто вот...
1: А он же моложе стопудово.
0: Там пишешь книжки, которые в будущем продвигает Дженнифер Энистон.
1: Которые никому нафиг не нужны сначала. А потом они действительно как-то продвигаются благодаря вот сильной, большим возможностям твоей пассии.
0: Да. Так, и немножечко
1: обсудим
0: Настю.
1: Нет, вот знаешь, я бы сказал, тоже, вот опять же таки, ну так себе, друзья. Раз гипнотерапевтом познакомили. Нет, смотри.
0: Но они ее принимают такая, какая она.
1: Подожди,
0: есть.
1: Но Лиза Кудроу, например, и Кортни Кокс, они их и его приняли, значит, это не они его познакомили с ним.
0: Так.
1: О чем? Понимаешь?
0: Другие друзья познакомились.
1: Другие друзья.
0: Да, другие друзья, да. Вот это очень странно. Может, он ее вообще мозги обрабатывает, может, он...
1: Он же гипно.
0: Гипнотерапевт,
1: вот
0: да.
1: Вот именно. Может,
0: он какие-то гипнозы делает.
1: И она такая, да, я
0: готов.
1: Я
0: красивее, чем Брэд Питт, я лучше, чем Брэд Питт.
1: Да, ты такой.
0: И она, да. Возьми меня в интервью, да. Возьми меня на Манхэттене, возьми.
1: Я тебя люблю, я талантливый.
0: Продвигай мои книги, продвигай.
1: Ты без ума от меня. Я вообще, я без ума.
0: Я это так вижу.
1: Я тоже.
0: Так.
1: Поживем, увидим.
0: Настя Ивлеева расплакалась после выхода новой съемки. Блогер неожиданно появилась в новой рекламной кампании. То есть с ней не сотрудничал ни один бренд.
1: А
0: у нее не было вообще никакой рекламы.
1: Да.
0: Да. Она появилась в новой рекламной кампании российского бренда 1811. Съемка вызвала бурную реакцию поклонников и коллег в комментариях. Пользователи радовались возвращению Насти к активной работе. Сама Ивлеева призналась, что настолько растрогалась реакцией на проект, что не смогла сдержать слез. По словам Насти, теперь она хочет быть искренней и не подстраиваться под чужие ожидания. Она говорит, не было пафоса, надменности, выпендрежа, вибрирующих эго и прочих вытекающих, что были присущи в моей работе 3 года назад со всех сторон, включая, безусловно, меня лично. Спасибо, жизнь – это перезагрузка, мне определенно нравится. Вернуться к себе, говорит, бесценно. Она вернула свой прежний облик.
1: Вай.
0: Она стала блондинкой, ей очень идет, да?
1: Покажи.
0: И с ней теперь они стали сотрудничать. Красивая фотосессия, но я сейчас тебе уже не могу ее показать.
1: Да.
0: Я вышла из сети, закрыла новость. Вот, значит, она сказала, что она была все это время на скамье запасных. Да, и вот сейчас я тебе покажу. Подожди, вот ради тебя я...
1: Ну, молодец она, то, что...
0: Да, вот... красивая такая фотосессия у нее. Вот,
1: да.
0: Надо листать,
1: да.
0: Посмотри, такая очень
1: стильная.
0: Красивая. Да.
1: Я так полагаю, это одежда, да, будет?
0: Да, такая красивая девчонка, конечно, молодец. Я рада, что с ней теперь стали сотрудничать бренды.
1: Потихоньку.
0: У нее все будет классно. Вот мне кажется, она как была топовым блогером, так она и остается. А помнишь, как эти ее окружали? Вот этот блогер Каграманов, это Ида Галич, как они просто присасывались к ее славе.
1: А потом брызгали вот этим.
0: А потом, как только она упала, мало, все начали ее попрекать, упрекать, отнекиваться, да, уже все от нее отвернулись.
1: Ида Галич абсолютно тоже благодаря ей, да?
0: Да, да, Ида Галич благодаря Насте Ивлеевой стала звездой, и все от нее отвернулись, все, абсолютно все.
1: Настенька, ну, ладно, нас возьми с собой.
0: Даже если ты отвернулась там, да, Ида Галич, она сидит и на каком-то интервью она говорит, да, что, ну, это кринж, бриллиант надевать на попу в такое время, это кринж, замолчи, закрой свой рот.
1: Рьет.
0: Все, человека и так отменили,
1: да,
0: все.
1: Да, да.
0: И конечно, она и так очень сильно пострадала, жестко. Она потеряла все, карьеру, деньги, все.
1: Что самое интересное, больше всех из вас, хотя те, кто тоже были на этой вечеринке, так аккуратненько раз и слились.
0: Да, да.
1: Что Фил, ну они же были все на этой вечеринке, mm-hmm. да и одевались так, но почему-то прилетела,
0: все отвернулись.
1: Что только Настя.
0: И теперь Филипп Киркоров, он все время примазывался к Насте Ивлеевой, к ее славе, да, примазывался. Ага. А потом он начал ее жестко булить, отменять ее, тоже говорить, что она его подставила, хотя он знал, куда он идет.
1: Все знали,
0: да,
1: куда идут.
0: Да, он знал о дресс-коде, он знал, что он вот такой обнаженный идет, да. Потом, когда, значит, их там прижало, он начал сразу обвинять Настю Ивлееву.
1: Сжал
0: сейчас
1: булочки.
0: Она опять взлетит, станет супер популярной.
1: И он опять будет с ней.
0: Да, и посмотрим, да, как он будет себя вести. Ну все, ребята,
1: а
0: все.
1: Как тебе его...
0: Нельзя отворачиваться от своих друзей, ребята, нельзя. Когда они попадают в беду, наоборот, надо поддерживать своих друзей.
1: Хозяйка, ну там, понимаешь, в шоу-бизнесе, возможно, они и не были не особо и друзьями, понимаешь-то? Угу. Вот в чем вопрос. А ты видела, как Киркоров себе носик-то задрал и говорит, я Майкл? Я просто чуть не упал. Выступление команды «Астана» в третьем сезоне «Звезды»,
0: да,
1: я вам советую, шикарно. Они вообще выступили. Всем
0: да,
1: советую.
0: Смотрите, всем
1: но
0: советую.
1: Киркоров вообще убил. Я Майкл. Какой ты Майкл? Майкл в два раза меньше тебя ростом.
0: Да, Антон, ты о чем?
1: Ну просто, ну...
0: Он в десятки и сотни раз талантливее.
1: Кто?
0: Майкл.
1: А, ну естественно, ну как нет, как минимум. Ну он просто носик же сделал. Давай тогда и ноги себе подрежь. Ладно, ну это моя фантазия.
0: А, ты в таком смысле? Я
1: конечно
0: не поняла вообще, куда ты ведешь все.
1: Майкл.
2: Осень со вкусом васаби. Бодро, ярко и с отличной музыкой. На Energy FM.

0: Васаби.
1: А в колонках лета, и не только, в колонках Эльвира Азарова, королева эфира, и какой-то там кучер Антон Павлов.
2: Так ребят, всем доброго утра. Перехожу к вашим сообщениям. Вы, наверное, уже и забыли, какую тему мы сегодня обсуждаем.
1: Да.
2: Тема под номером один. Точка. Озвучи ее.
1: Тема у нас сегодня такая.
2: Сколько она в списке
1: вам...
2: у тебя?
1: А, у меня же, я же не на планшете. Сколько вам нужно, сколько, по вашему мнению, нужно времени после расставания для новых отношений?
2: Так, Васаби, привет. Где вы были? Думал, уже все. Пришлось на другую волну переходить. Классно, что вы вернулись. Мы были в отпуске. Ребята, кто-то не знает, мы были в отпуске.
1: В отпуске.
2: Целый месяц мы отдыхали. Так, скоро будут штрафовать за то, что подумал матом. Вот, тут нам написали. Так, еще раз доброе утро, королева Эльвира и великий Антон.
1: Ого-го.
2: По теме есть люди, которые не созданы для семейной жизни. Хоть по 10 раз выходят замуж или женятся. Такие люди есть в окружении каждого из нас. В моем кругу, в моем окружении...
1: Ланфрен,
2: у меня Антон.
1: Соловья и ворон. Я не знаю, почему захотелось.
2: Нет, Антон, вот он прав. В каждом кругу есть тот самый холостяк. Вот я знаю, что ты абсолютно не создан для того, чтобы... для каких-то суперсерьезных, верных, чистых, здоровых отношений. Здоровых.
1: Почему это?
2: Здоровых. Ну, обычно у тебя все отношения какие-то нездоровые, странные. Так.
1: Сам больной на голову.
2: Так, доброе утро, Васаби. Строгость закона в смягчении его неисполнения. В смягчается его неисполнением чего? Пример. ДТП и ПДД. Тысячи водителей ежедневно нарушают правила или ездят с техническими несоответствиями. И система этого не замечает, но стоит видео с нарушением от какого-нибудь блогера попасть в соцсети и собрать просмотры, как полиция мгновенно находит нарушителя, выписывает максимальные штрафы и публично отчитывается. Вот написал он.
1: Я не совсем.
2: И мы все равно ничего не поняли.
1: Вообще не поняли.
2: Ничего не поняли. А еще бывает такое, например, тебе выписывают штраф, что-то, и когда вот говорят, вот, например, приезжает полиция, они говорят там с какими-то статьями, что-то, и я вот вообще ничего не понимаю.
1: Ага.
2: Или когда у тебя проходит какой-то суд, и там вот решение такое-то, вот начинается.
1: Статьи есть такой-то УК, РК, и ты такой... Что за цифры?
2: Да.
1: Их умножать надо или складывать?
2: Я вообще до сих пор не умею пользоваться ЕГОВ. ЭЦП. А где он мне хранится? Я сделала себе...
1: Я тоже не знаю.
2: ЭЦП. Сохраните куда-то. Куда-то сохранила, а потом найти не могла два дня.
1: Я знаю, что где-то на флешке есть где-то, и все, и как бы...
2: Вот мы вообще с тобой, конечно.
1: Я, если честно, для меня это Филькина грамота. Ты знаешь, вот когда говорят, там, знаешь, какие-то... личные данные казахстанцев были украдены, там, я не знаю.
2: Да? Я не знаю,
1: даже если мои какие-то были украдены, то мне...
2: Да он посмотрит на наши кредиты, расплачется, скажет...
1: Да не, он просто даже зайдет в мою, я не знаю, домумет, там, посмотрит анализы, да?

0: пропустите.
1: А у нас рубрика самая еще есть, подожди.
0: Самая кринжовая рубрика «Тряпка Мэн».
1: Yes.
0: Да, через 3 минуты. Антон попросил ее вернуть, мы возвращаем. Все, через 3 минуты ждите «Тряпку Мэна».
2: Осеннее утро.

0: Он – гроза пыли и грязи. Он – чистое пятно на дне твоего быта. Друг всех домохозяек и кастрюль. Он – тряпка-мен.
1: Ой, давай позорься до конца.
2: Здравствуйте, милые, дорогие дамы. Самые любимые, самые лучшие наши женщины.
1: Тебе серьезно нравится эта рубрика? Да. Ты так улыбаешься,
2: да,
1: так радуешься.
2: И, конечно же, тигры, вам тоже привет. Итак, я вам сейчас дам несколько, нужных, ненужных лайфхаков для жизни. Итак, при замораживании лед для коктейлей получается грязным. Перед этим лучше вскипятить воду перед заморозкой. Если предстоит грязная работа, хорошенько намыльте руки мылом и дайте высохнуть. Мыло образует пленку, благодаря которой на вашей коже останется меньше загрязнений. И затем всю грязь будет намного проще смыть водой.
1: А как же глаз почесать? В носу ковырнуть?
2: Ну, так она же высохла, она же пленкой потом покрывается,
1: да?
2: Понимаешь? Да.
1: Угу.
2: Потом следующий. Сфотографируйте холодильник, когда он будет полон. И следующий раз, когда вы пойдете в магазин, будет проще. Будете знать, что обычно покупаете. И еще, вы знали, если во время зевания коснуться языка, то человек перестанет зевать.
1: Так, сейчас.
2: Если во время зевания коснулся... Ты что-то другое. И еще один лайфхак про бананы. Обернув основание грозди бананов в пищевую

0: пленкой, вы продлите жизнь плодов на трое или пятеро суток. Вот такие лайфхаки. Надеюсь,
1: сейчас,
0: они вам
1: подожди,
0: пригодятся.
1: Сейчас я салфеточку возьму. Сейчас, салфеточкой. Так, давай. На палец ее.
0: Давай.
1: Мне руки все-таки,
0: давай,
1: наверное, грязные. Я же двери открывал. Так,
0: так.
1: Зевать. Сейчас, давайте. Кто-нибудь зевните, чтобы я заразилась. Давайте. Не, а ты себе язык тоже вот. Давай.
0: Не, я-то не хочу зевать, я тебе просто, чтобы ты заразил.
1: Давай сделаем вид, что мы. Нет, точно, давай сделаем вид, что мы зеваем, и мы захотим зевать. Давай. Сейчас. Так, язык потрогать и перестану. Вот язык трогай язык, у тебя зевота пошла. И что,
0: да,
1: перестал?
0: Да, перестаешь.
1: Да неправда.
0: Я тебе серьезно говорю, сразу прошла. У меня вот теперь только ощущение в голове, что я хочу зевнуть.
1: Не получается.
0: Да как будто с тобой что-то тягаем.
1: Сейчас, подождите, сейчас. Ой, стошнило что-то.
0: Так.
1: Сейчас, подождите, ребят, я сейчас... Я хочу сразу вот...
0: Проверить лайфхак на
1: себе. Да, показать, работают ли Антошкины лайфхаки.
0: Это, знаете, вот разрушители легенд. Нет, подожди, зачем ты держишь дальше? Ты так действительно, тебя рвотный рефлекс. Ты просто прикоснись к языку.
1: Извините. Так, сейчас.
0: Просто прикоснуться.
1: Но я уже все не хочу.
0: Да, сейчас, нет, смотри, ты
1: не работает.
0: Ты смотри, ты берешь прикоснуться, это тронуть и убрать. А ты зачем держишь?
1: А я держу
0: тебя...
1: и давлю на язык.
0: Ну вот, и у тебя получается рвотный рефлекс. Это другое. Тут просто прикоснуться.
1: Ну подожди, давай, прикоснуться к языку, давай.
0: Пынь.
1: Пынь? А, ну давай, если пынь. Ну я уже нету у меня.
0: Ну я уже тоже прозевал. Я же свою
1: выдавила. Муратик, ты не хочешь зевнуть? Не хочет.
0: Не хочет.
1: Ребят, проверьте, напишите нам 8-700-107-10-22.
2: Азарова, Павлов, Васаби.

0: А на итак, наушниках в динамиках лето.
1: Так. А тут нам написали всякие пошлые сообщения. Все, сообщения на сегодня нет.
0: Пошляки,
1: поэтому пришла пора прощаться с вами до завтра. Наши любимые пусимусички.
0: Сегодня уже у нас среда, маленькая
1: мои.
0: Пятница.
1: Сюсички мои.
0: Так что если кто-то хочет по маленькой.
1: Чего по маленькой?
0: Отдохнуть, оттянуться.
1: По маленькой отдохнуть, по маленькой чего конкретно можно? Продолжай, по маленькой.
0: По маленькой, ну то
1: так,
0: есть
1: по маленькой.
0: Сходить в кафе, посидеть.
1: А почему по говорят
0: маленькой? По маленькой, то есть,
1: по маленькой, да?
0: Да, по маленькой.
1: По маленькой посидеть.
0: Да, ну маленькая же пятница. По маленькой пятнице немножко вдарить.
1: Не надо никуда никому дарить. И вдарить, и ничего не надо, все.
0: Ладно, всем просто шикарной среды, не какая-то не маленькая пятница, это среда.
1: Вдова, я сказала. Вот нельзя тебе так отдыхать, потому что, да, кто-то может остаться потом.
0: Кто-то?
1: Да. Антон, следи за своим здоровьем. Алкоголь зло, ребят.
0: Алкоголь
1: всем
0: зло,
1: доброго утра.
0: Всегда.
1: Прекрасного дня. Любим вас безумно, безумно каждого обнимаю.
0: Да,
1: вот
0: и
1: целую.
0: Ты, который в носу, тебя тоже. Пока-пока.
1: В носу ковыряйся.

эпоху андеграунда. Чистая энергия, глубокий грув, настоящий вайб. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.

0: кладовые Дафрик. С вами был диджей Снайпер. До новых встреч в эфире.
1: Там, где стены дрожали от баса. Там, где ночь была длиннее жизни и рождались

0: золотую эпоху андеграунда. Чистая энергия, глубокий грув, настоящий вайб. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение.
1: Хаус-стрим Сигежес.
2: Райгазар, Гумиля Хаус-стрим, Аганонаста.
1: Тек Energy FM.